Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама. Не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
2: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш Крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш Крепеж. Маш Крепеж. Нам 20 лет. Крепеж.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро всем, и у нас 7.00 в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на рекорде, и мы начинаем прямо сейчас.
2: Доброе утро, друзья, сегодня у нас 28 августа, да, все верно?
1: Все верно, да, два гороскопа впереди, также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, скоро скажем про тему, ватафакты расскажем в двойном размере, горячие новости и сыграем, конечно же, за приз вейкаперов. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 27 августа 2026 года, четверг, день России. Российского кино. 107 лет как празднуют.
2: Как подряд, а? Вчера был Международный день актера, а сегодня день именно российского кино.
1: Да, сходите на российское кино. А как решать вам?
2: Я решила, что я в этом часе, в конце часа расскажу как раз о новинках, что выходит. И там есть один русский сериал.
1: Твое право. День первого поцелуя сегодня, 97 лет как празднуются.
2: Никит, ну пора.
1: Первый, да, совершить своей жизни. Праздник пролетающих облаков сегодня у нас такой есть день. Всемирный день озер. О, у озер есть свой день.
2: Международный день бокса.
1: Неплохо,
2: всех
1: хорошо.
2: С праздником, папуля, с праздником.
1: День каменщика сегодня также у нас. День макарони, вот этих вкусных пирожных, неплохих.
2: Давай сыграем,
1: дорогих.
2: Всемирный день игры камень, ножницы, бумага.
1: Давай.
2: Давай, камень, ножницы, бумага, раз,
1: настолько?
2: Два, три.
1: Да, так, все,
2: еще раз.
1: Давай,
2: камень,
1: раз,
2: ножницы,
1: два, три. Все, выиграла, молодец. Международный день лотереи у нас, поэтому классно. День мемов сегодня, ну все, тема есть. Какой вы мем, давайте. Я сегодня как в том меме, голосовыми. Продолжайте в чат мобильного приложения. Рекорд. Это должно быть весело.
2: 6-7.
1: Как вариант, вот подсказка вам от Ани. Международный день игровых книг также сегодня празднуется. Ваши голосовые ждем. Давайте заряжайте нас ими. Мы их в эфире в прямом включим. Вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 28 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите.
3: Тельцы, сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за потраченные часы.
1: Близнецы, будьте по возможности более эгоистичны сегодня.
2: Раки, будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
3: Львы, сегодня вам лучше будет отступить, не вступайте в конфликты.
1: Девы, сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема.
2: Весы, сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках.
3: Скорпион и то болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной речушкой с твердыми берегами.
1: Стрельцы, сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным.
2: Козероги, сегодня очень важны будут полезные связи.
3: Водолеи, кто сказал, что не нужно выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете?
1: Рыбы, сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Только 1 сентября почувствуй себя ребенком в аквапарке «Океанис». Взрослый билет по цене детского. Акции действуют при покупке билета на кассе аквапарка.
10: Украин 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
11: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700.
12: Не оферта. Предложение ограничено.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
14: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
15: Серьезно? Так дешево?
14: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
15: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
16: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы мем или каким вы мемом сегодня проснулись, запишите нам голосом, мы скоро поставим в прямом эфире. А там пока про развлечения. Причем есть развлечения в префектуре Аомори. Там 2000 человек с помощью техники Хикия, так она называется пока, да, непонятно, передвинули одну из башен замка Хиросаки аж на 2 метра. То есть 2000 человек такие взялись за канаты. Такие,
1: как муравьишки?
0: Ну, практически, и сдвинули на 2 метра целую башню. Причем, знаете, для них это развлечение. Говорят, каждый год проходит в Японии. Говорят, приезжайте к нам развлекаться, замки двигать. Ну, круто.
2: А какой замок они передвинули?
0: А, ну, ты опять задаешь мне сложности. Хиросаки.
2: А на Хиросаки они его передвинули?
0: Вот тоже непонятно.
1: Меня так удивила история, что реально для расширения улиц дома двигали.
2: Представляешь, какой-то человек в этом замке зашел в уборную, mm-hmm. еще на одной улице, вышел, а уже смотрит на лес. Он такой, долго?
0: Мне интересно, засняли видос под дабстеп там какой-нибудь? Это же было весело.
2: Не те граждане проживают.
0: Угроза с Японии.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп назвал визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обычной рабочей поездкой. При этом президент США отметил, что из контактов с российской стороной может что-то получиться. Трамп также высказался о завершении конфликта на Украине, заявив, что Вашингтон продолжает работать над его окончанием. В МИД России заявили, что страны Запада шантажируют руководство Армении в вопросе концессии Южно-Кавказской железной дороги. По словам дипломатов, от Еревана требуют устранить российские факторы из транспортной сферы, обещая взамен многомиллионные инвестиции и участие в проектах, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается. Зарплаты в Москве выше, чем в большинстве российских регионов, но после оплаты аренды жилья у москвичей остается всего 38% дохода. Это один из самых низких показателей в стране. Такие данные получили аналитики. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Да в шкуре заработали.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь.
14: Подробности на авито.ру 12+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: ваши голосовые сообщения послушать сегодня про мемы. Они, какой вы этим утром. Начнем, пожалуй, с Евгения. У него история целая.
1: Всем доброе утро. Снится сон, что сижу в каком-то зале. Меня вызывают на сцену, начинают вручать какую-то, там, грубо говоря, Нобелевскую премию, там все хлопают. И тут мне ведущий снова в микрофон: «Ержан! Ержан, просыпайся!» Вот сегодня я та самая обезьянка с мемы.
0: Все мы немного утром, Ержан. Алешенька, сынок.
2: Доброе утро, ребят. А я как в том меме про цвета российского флага.
3: Красный — это красивый. Синий — это свежесть. И белый — элегантность.
0: Это смешной мем очень. Ой, мадам Рики.
4: Здравствуйте всем. У меня в последнее время какая-то новая ситуация. В основном, если неприятная или какая-то новая задача, которую мне не хотелось бы делать, сопровождается мемом того первоклассника, который сказал в аудио: «Спасибо, дура».
0: Это универсальный ответ на все, по-моему. Александр.
5: Всем добрейшее утро. Здрасте. Сегодня после сна подошел к зеркалу, увидел себя красиво и сразу вспомнил из субстанции фильма: «Вы когда-нибудь хотели стать лучшей версией себя?»
0: А потом: «Ержан, Ержан, просыпайся!»
6: Слушайте, после этого захотелось посмотреть этот фильм.
0: Вреднюлечек.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня мем ждуняша. Сложил лапки на пузики и жду. Когда же все-таки придет или вернется хотя бы на недолго лето? Когда еще переведут денежек для дальнейшего существования? И когда ко мне приедет молодой человек в гости? Очень жду. Это уже случится в субботу. Ура! Всем хорошего дня.
0: В субботу мы порадуемся за вредничку, когда приедет молодой человек. Иванова, Иванова.
8: Всем доброе утро. Я сегодня мем, как из лисы, который сидит и смотрит. Потерянный.
0: Ну, а вы помните очень старый мем, кстати? Этот лис, который сидит.
6: Я вспомнил. Ошарашенный.
0: Александр.
9: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой мем. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Поехали!
6: Ну ты чертяга, поехали!
0: Спасибо, дура!
10: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
2: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
3: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
6: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий.

0: Что посмотреть нам в ближайшее время?
1: Так, я решила, раз уж сегодня день российского кино, рассказать вам об одном российском сериале и одном нероссийском. Начнем с российского. В общем, меня зацепил, я много стараюсь смотреть, сериал «Холод». Я о нем уже говорила. Он с 15 июля выходит на платформах, на нескольких. Можете начать смотреть. Сегодня, по-моему, 7-я серия выходит. Это современная женская версия графа Монте-Кристо о месте женщины, несправедливо оказавшейся в тюрьме. Причем там настолько зашкаливает график и плотность событий, что в середине первой серии уже произошло очень много. И на самом деле, ну, мне понравилась Любовь Аксенова, эта исполнительница главной роли, еще в сериале «Почка». Если вот вы смотрели «Почку», то вам тем более рекомендуется посмотреть. Режиссер и сценарист Алексей Казаков, и там прекрасный актерский состав. Там даже есть Лариса Гузеева в прекрасном образе, а мы ее последний раз видели в очень далеких картинах.
2: Меме. У меня это, врач смотрел «Почку», говорит нормально.
1: Какая? Правая, левая?
2: Ну, та, что не опущена.
0: Смотрите, будет ковырялочки до бесконечности.
2: Подождите, а Леди Бомж? Это что такое? Для вас уже пустой звук? Пересняли они «Холод».
1: Ну, кстати, очень многие сравнивают, если говорить про похожие сериалы, это «Леди Бомж» и «Аутсорс», я тебе серьезно говорю.
0: И Нина «Расплата за любовь».
2: Нина она не сидела в тюрьме.
0: Точно, а была. Был,
2: ну, она была там, был, да.
1: Там еще чуть-чуть. Линда Лапинш очень прекрасная.
2: О, была. Ничего себе.
1: Нет,
2: кто
1: в общем,
2: это
1: актриса. В общем, рекомендую. Попробуйте посмотреть первую серию. Если зайдет, зацепит, ну, вовлекайтесь.
2: Надо
1: и
2: глянуть.
1: Очень хочу вам еще раз рассказать про гениальный сериал «Тед Ласса». Четвертый сезон выходит с 5 августа. Он еще не полностью вышел. Но если вы не смотрели, у вас есть уникальная возможность сейчас посмотреть предыдущие 3 сезона, чтобы к концу выхода всех серий посмотреть как раз четвертый.
2: Причем, я первую серию посмотрел.
1: Уже?
2: Четвертый сезон, да.
1: Четвертый сезон, он про женскую же, да, команду?
2: Ну, что ты раскрываешь тайны?
1: Нет,
2: ну
1: это ничего страшного. Я хотела как раз рассказать интересные факты, что вот главные исполнители, главные герои, да, они на самом деле есть продюсеры этого сериала и писали сценарий под себя. И персонаж вообще родился из рекламных роликов. Они сначала писали комедийные скетчевые ролики, да.
2: А я не помню, как зовут актера и кого он играл.
1: Джейсон Судейкис, нет?
2: Не главный герой. Мексиканец там был футболистом. Он, если, когда будете смотреть, вы узнаете. Он на самом деле попробовался в профессиональном футболе, играет за клуб.
1: А Роя, исполнителя Роя, который, Рой, да? Он вообще изначально сценарист, и он по приколу отправил свою видеопробу креативным продюсерам и сказал, что если вам не понравится, сделайте вид, что как будто бы вы ничего не видели. И его утвердили.
0: Это все от Apple, да?
1: Да, это от Apple.
0: Apple фигни не делает.
3: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа еще с вами.
2: Друзья, в этом части обязательно сыграем в игрулечку с нашими любимыми слушателями. Готовьте, как бы, чтобы у вас было приложение «Радио Рекорд».
1: Школьникам с 1 сентября запретят телефоны на уроках. Исключение только угроза жизни. Такой новый приказ Минпросвещения разрешит гаджеты только в экстренных случаях. На переменах здесь уже по решению школы. Кстати, школа оставляет за собой право, могут и на весь учебный день забрать.
2: Как вот. Будто раньше разрешали.
3: А ну, как тогда учиться теперь?
1: Реально.
2: Как
1: общаться с искусственным интеллектом?
2: Я знаю опыт, что учителя просят перед началом урока, например, в специальный ящичек сложить телефончики и убирается до перемены, либо до конца вообще всех уроков. Либо опыт, что ты не имеешь права из рюкзачка доставать свой телефончик только на перемене. А сейчас не знаю, как будет.
1: Дизлайки полетели уже на эту новость в наших социальных сетях. Видимо, родители недовольны, тоже мало ли. Ну, конечно, как переписываться с ребенком. Но мы не про это, мы будем про веселое, про перемены. Это гораздо поинтереснее, когда и телефон могут вернуть, и вообще, в принципе, обсудим ваше любимое занятие на переменах. Мы об стены терлись, я знаю, не с побелкой были, вот это было
2: серьезно?
1: Весело.
2: Серьезно? А зачем?
1: Просто, кто кого больше натерли, тот проиграл за перемену. Сидишь, отмываешься потом.
3: Слушайте, ну, вам на перемены же возвращают телефоны, да? Но я предлагаю такой вариант учителю. Учителям, если в процессе урока он себя плохо вел, а сдал, допустим, 17-й айфон, ты возвращаешь ему 16-й.
2: 16-й.
3: Плохо ведет в течение дня, с 5-м ушел домой.
2: Хорошо.
1: Дорогая школа очень
3: И он приходит, мам, у меня 5-ки. Поздравляю. Говорит, мы разорены.
1: Тогда деньги, которые сдаем на шторы, будут гораздо большими, чем до этого, да, с твоей идеей. Как будто бы дорого. На переменах что делали? Рассказывайте.
2: Я приклеивала жвачку большую, такую нажеванную, на стул.
1: Ну ага.
2: И на нее садился отличник. И мне потом было стыдно, и ничего страшного.
3: Потому что ты за человек тут.
1: Реально жвачка.
3: Просто, ну, все же знают, Аня сама была отличницей. И она,
2: я тусила-то за двоечник.
3: И она, когда уже поняла, что, типа, конкурировать надо на более высоком уровне оценками, не перебить их, она вот поимпакостила. Ты так делаешь?
2: Хорошо, что никто не ослеп, когда я спирт принесла. Это мне, подожди, биологичка попросила.
3: Вы с биологичкой на пару?
2: Биологичка попросила принести спирт. Я попросила у мамы. Мама с работы дала спирт. Я его принесла. Мои любимые двоечники что? Решили его потестировать.
1: Но, нет-нет, но трудовика в школе больше никто не видел. И он никого не видел.
3: Аню попросили, она принесла бутылочку. Говорит, а что еще там у тебя? Говорит, ну как, что за пиончик?
1: Ваше любимое занятие на переменах обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде. Yeah.

0: А мы обсуждаем, что вы делали на переменах, какие же разные ответы у мальчиков и девочек в эти моменты.
1: Да, девочки косички плели.
0: Наподобие что-то. Мальчики такое творили, что и не все в эфире прочитаешь. Ксех пишет: в начальной школе бегали от стенки к стенке. Особенно забавно было, когда разгоняешься, не успеваешь остановиться, влетаешь в стену всем телом и головой. Вот так вот и учились.
1: Играли в Али-Бабу, чай-чай, выручай.
0: Так, бегали курить. Вот, Александр тогда еще начал. Мы против курения.
1: На переменах кулачки играли, ставили кулак к кулаку и били на реакцию. О, точно, кто промазал, тому били. А так пока кто не сдается.
0: Монетка была еще. Ну, это кровавая игра. Конечно. Андрей Корж 73. Я любил на переменах уходить домой. Один раз так ушел, что 3 месяца не появлялся, пока не отчислили. Я же говорил, пацанам другая история.
2: Вот это большая перемена.
0: Да, да.
1: Прикольный ник, Дидипа. В 5 классе бегали по дереву, догонялки играли, дерево, орешник огромное было. Ну, а постарше с девчонками обнимались.
0: Светлана рассказывает, играли тряпкой, которую с доски стирали мел. О. В сифу играли, ходили потом как белые ходоки. Вся форма в милу, всем утра хорошего и доброго.
1: Вот, Александр вторит, мы гоняли в сифу. Особенно удачный вариант, как раз испачканная мелом намоченная тряпка. Летела отлично, хорошо попадала в голову.
2: Причем на тот момент он был учителем.
0: Ну, у сифа же другие правила совершенно. Там же должно что-то происходить с предметом, чтобы он стал противнее, вы же знаете.
2: Сифозным, поэтому и сифом.
0: Да, да. В общем, вы играли в версию лайт, видимо. Ладно. Злой Юрич, мы на перемене стырили классный журнал из-за плохих результатов по контрольной и сожгли его. Галина Ивановна, прости, мы такие хулиганы, говорит Злой Юрич.
1: Мы в резиночку играли, культовая дворовая школьная игра времен СССР, в которой игроки по очереди прыгали через узкую бельевую резинку, натянутую на разной высоте. Годы... Я, кстати, реально этим летом пыталась детям показать. Они не знают, как прыгать в резиночку.
2: Так, может, и не надо.
0: А кому она нужна? Смартфоны есть. Екатерина пишет, играли в фишки покемонов. Учительница отбирала все фишки. Ну, как со смартфонами сейчас? У нас забирали веселье в школе, я считаю.
1: А раньше были плееры. В 9 классе накопила на кассетный плеер. Счастье-то было. На переменах слушала кассету группы «Озон». Тогда было модно.
0: Вот хороший вопрос Александр нам задает. Вопрос, конечно, говорит, интересный у вас. Смотря какой класс рассматривать. А рассматривайте вообще
1: любой.
0: Все. Да, где было что-то необычно, интересно и весело. Ваше любимое занятие на переменах, чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама. Не афета.
5: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: Только 1 сентября. Почувствуй себя ребенком в аквапарке «Океанис». Взрослый билет по цене детского. Акция действует при покупке билета на кассе аквапарка.
7: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: О, мама мия!
9: Ты была в Италии?
8: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
9: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар? Каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
10: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
11: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
12: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
13: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
14: Утро в семье Драйвовых.
15: Пора вставать в школу.
16: Так он давно уже собран. В школу скорости Академия дети разбудят сами.
17: Набор уже открыт.
18: Погнали!
19: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
20: Без возрастных ограничений.
21: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
22: Для зрителей старше 16 лет.
23: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А мы играем через минут 10 с кем-то из вас, поэтому в чат мобильного приложения Рекорда пишите слово «игра», мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся, конечно же. Пока продолжим обсуждать ваше любимое занятие на переменах в школе.
2: Так, значит, на 4-м классе одноклассника приспичило, как после уроков, недолго думая, залез на шкаф и сделал это. На следующий день долго не могли понять, откуда это.
1: Да, у нас тоже одного приспичило. Год с ним не здоровались, потом никто за руку.
3: А почему он на шкаф? Там же есть оборудованная комната.
1: Это же прикольнее. Екатерин пишет, опять же, играли мы в различные кэпсы, биты отбирали у них только, а не фишки. Видимо, какие-то свои правила были. Скачивали у друг друга мелодии через экпорт. Андрей Кош 73 написал. Видосы еще были, да.
2: Много чем занимались. Играли, девчонок задирали, а на одной перемене однокласснику в глаз попал дротиком. Андрей Руднев, прости, если слышишь, не специально я.
1: Александр пишет, вот когда у девочек налились груди.
3: Как сказал-то.
1: Мы их стали зажимать и тискать на переменах.
3: Бедные девчонки.
1: А так же, и никто же не жаловался, правильно? Ни девчонки, ни парни.
2: Накидывали в кругу сокс. Главное, чтобы мама не спросила, зачем столько пшена, да еще и в носок.
1: О, сокс, помню, у нас был сокс. Классная история.
3: А в классах постарше буковка заменилась, да?
1: Да.
2: Сосокс?
3: Да, да.
1: Да, да, да.
3: Сосокс.
1: Раньше в столовке котлетосы вкусные были с макарошками, Константин вот вспомнил. Видимо, на перемене ели.
2: Мы в 5-м классе, 7-м бегали от собак, которые обижали у нас недалеко от школы.
1: Кстати, про столовую помню, да, мы макароны с сыром брали у младших классов, у них питание.
2: Отбирали?
1: Было бесплатно, не-не-не. Мы ждали, пока они все закончат, поедят. У них-то желудки маленькие, а у нас уже большие были. И мы доедали потом макароны с сыром. Нам учителя младших классов сами говорили, парни, идите покушайте.
2: Было... У нас самое вкусное было, топ вообще блюдо, это оладушки с каким-то вареньем. И я тоже ждала, пока кто-то... Ну, вдруг кто-то не будет.
3: Сосиски в тесте.
1: Это дорого.
2: Это школьная тема, да.
1: Ну, за нее надо было платить. А макароны с сыром были бесплатные.
3: Слушай, они у нас не так дорого стоили, что можно было купить и подносик.
1: Сколько? По 50 копеек? Какие годы ты учился?
3: 2,5 рубля они стоили.
1: Нифига себе, у меня уже по 40 были. Друзья, ваше любимое занятие на переменах, чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети ждут.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туристы застряли в Непале из-за мощного паводка, который разрушил мосты и участки дорог. Прямая дорога между Катманду и Покхарой закрыта, а объезд может занимать около 18 часов. Паводок также разрушил дома, автомобили и другие дороги. По данным источников, погибли как минимум 9 человек, еще более 500 считаются пропавшими без вести. Цепочка огней, которую заметили в небе над московским регионом, оказалась группой спутников Starlink. После запуска они несколько дней летят паровозиком и могут быть хорошо видны с Земли. По словам эксперта, спутники постепенно разойдутся по своим орбитам и перестанут выстраиваться в линию. Запретить их пролет над Москвой Россия не может. Еще в 1957 году было решено, что космические аппараты не нарушают суверенитет стран, над которыми пролетают. Apple проведет ежегодную презентацию 9 сентября в 20 часов по московскому времени. Компания уже объявила дату мероприятия и его лозунг «Сюрприз и блеск». Ожидается, что Apple представит новый iPhone, в том числе iPhone 18 Pro и Pro Max, а также первый складной смартфон компании. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УГРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
15: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горскскар.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
24: «Пятерочка» доставляет.
25: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Секунданты.
1: Не каждый день играем с человеком с подобным именем, да ни разу. Насколько я помню, Юлиан. Юлиан, привет.
2: Привет, привет.
1: Так, с какого ты города?
2: Я из города Уфы.
3: Отлично. Прекрасно. Давно школу закончил?
2: Ой, школу, да, давно уже закончил.
1: Чем на переменах занимался? Рассказывай.
2: Ой, на переменах, честно, наверное, когда уроки заканчивались, всегда бегали в столовую, чтобы успеть купить пиццу. Вот. Я всегда вот помню, с друзьями покупал 5 штук. Тогда она у нас стоила 25 рублей. Потом мы приходили в класс и продавали ее дороже за 50 рублей. И вот такой мини-бизнес у нас был.
1: А у тебя сейчас свой бизнес?
2: Сейчас, скорее не сказать, что свой бизнес. Я работаю в ночной сфере диджеем. То есть это повезло так, что я вот попал к вам на Радио Рекорд.
1: Ну, тоже что-то круглое крутишь, да, получается, с детства? Пицца же тоже такой.
2: Да, и вот большинство треков, наверное, беру у вас. То есть каждое утро открываю как бы плейлист, который есть, слушаю треки и потом уже играю у себя.
1: Мы шарим.
4: Жилка бизнесмен остался. Он берет треки у нас и продает их подороже ночью.
1: Потом как
4: красавчик.
1: Хорош. Юлиан, мы играем сейчас. Еще есть возможность взять не только треки от Радио Рекорд сегодня, но и приз от вейкаперов и утреннего шоу. Все очень просто. Мы отправим тебя в какую-то ситуацию и дадим тебе букву. И на эту букву тебе нужно будет взять 5 предметов с собой. И эти предметы должны подходить под ситуацию. Точно тебе должны пригодиться. Правила понятны?
2: Там.
1: Отлично. Что у нас за ситуация сегодня?
3: Так, ну я предлагаю пойти на линейку в школу на 1 сентября.
1: Идем в школу на 1 сентября. Буква?
4: Буква П.
1: П. Петр. Итак, на П линейка в школе. Минута твоя начинается прямо сейчас. Ну что ты продавал в школе? Давай.
2: Так, на П. Пенал.
1: Отлично.
2: Трудновато.
1: Это не на П.
2: Так, пенал был.
4: Ну, еду какую-нибудь.
2: Пицца.
1: Да. Да, вот, дошли.
3: Хорошо.
4: Ты же диджей. Что нужно?
2: Это я понимаю, немножко просто стесняюсь.
1: Не стесняйся.
4: А крутишь ты там что иногда раньше было? Сейчас.
2: Ой.
4: Сейчас вертушки, а раньше были...
2: Пластинки.
4: Вот.
1: Вот, еще два предмета. Ускоряйся.
4: А где у тебя учебники лежат?
2: В портфеле.
4: Я думал,
1: и
4: в пакете.
1: Одно еще.
2: Так, так.
3: Ну, а сменка в...
2: Ну, не успел.
1: Не успел. Но бывает. Столько треками сыт сегодня ты, Юлиан, от нас. Ничего, не расстраивайся. Играй с нами еще обязательно. И привет передавай, кому хочешь, в прямом эфире.
2: Ой, наверное, маме своей хочу привет передать.
1: Круто, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы привет маме передать на всю страну.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Представь. Ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema – фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
6: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение, аромат тропики.

0: оборудование в подарок.
1: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: обсуждает школьные перемены и чем конкретно вы на этих переменах занимались.
1: Так, покупали оптом сиги, Капитан Блэк и петарды, а потом продавали поштучно.
0: Это дорого, дорого. Это же предпринимательство, начало, я вам говорю. Алешка, сынок, голосовой скинул.
2: Доброе утро, ребят, еще раз. Я на переменах читал книги, повторял предмет. Да, я угораю. Мы играли в кэпсы и фигачили рукой оппо, чтобы перевернуть фантик турбо. А потом сидишь с этой опухшей, пульсирующей красной рукой на предмете. Зато с тремя новыми фантиками турбо.
1: Вот так. Пришла новая учительница, нас не знала, и мы сами ставили себе оценки. А в середине 10 класса сожгли за школой классный журнал, предварительно разработав план по его пропаже. Ну, а так занимались всем, чем можно и не можно.
0: Татьяна пишет, мы с подружками бегали к расписанию, смотрели, в каких кабинетах уроки у старшаков, и потом терлись там, чтобы самые красивые парни, по которым мы тогда сохли, обратили на нас внимание. Кстати, иногда даже получалось, Татьяна вспомнила.
1: Как-то раз в начале нулевых в деревенскую школу привезли 2 стола для настольного тенниса. Так мы на переменах играли, стоя в очереди. Кто мог себе позволить, играли ракетками. Но многие играли просто книжками. Радости были полные штаны.
3: Ну, те, кто оказывался чуть посмышленнее, наверное, более дерзкий, прогуливал уроки ради того, чтобы поиграть.
0: Да, нам тоже купили теннисный стол.
1: Серьезно?
0: И мы играли учебниками, потому что ракетки сломали в первый месяц. И брали, вот, я помню, география очень меня выручала.
1: Вот мне очень захотелось попробовать книжками поиграть. Ни разу не играла.
0: Не так просто, знаешь, да? Хват не тот. Ренатик, вот пили пиво у физрука в каморке. Все хорошо, кроме пива.
1: Так, ребята, у нас есть исключение из правил. Илья делал домашнюю работу, в скобках не списывал, а делал на переменах.
0: Батан!
3: За других, за деньги добавь, и тогда будешь крутым.
1: А на перемене мы мелили руки, лапали попы девчонок. Получались красивые отпечатки.
0: Притаскивали шприцы из дома. Играли в догонялки, обливали из них друг друга водой. А вы о чем подумали, Елена рассказывает.
1: А вот через соломинки вот эти чем пуляют?
0: Слюной.
3: Нет, почему? Бумага.
0: Ручка, бумага.
1: Бумажка, да?
0: И слюна.
1: А после 3-го урока в столовой ел беляши, а потом вонял ими оставшееся время.
3: Ой, фу.
0: В старших классах играли в карты, Александр. Вспоминая, в туалете на денежке. Этим обеспечивал себя на карманные расходы, кстати.
1: Ждали перемены, чтобы убрать какули за тамагочи.
3: А все же делали, когда берешь линейку, так же жуешь бумагу и гуляешь. И надо было попасть в доску, чтобы учитель не заметил во время урока. Вот мы это делали, и один пошел дальше.
1: А записки вы передавали?
3: Он такой кусман сживал. Просто. И он запускает, и там просто от шлепка все повернулись. И там было невозможно. Там солнце появилось на доске.
0: Сразу и помыл доску.
3: Но он выиграл. Черт поделаешь. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 9 утра в Петербурге, и все это по московскому времени, а мы из Питера, и 2 часа еще с вами.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте интереснейшие вот-то-факты.
2: А также не пропускайте новую постановку главного драм-н-бейс-спектакля «Планета» от Радио Рекорд. А перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, там пиратская станция «Рагнарёк». Вы ее ждали? Внимание! В ближайший понедельник стоимость билетов повысится уже. Успейте до повышения цены на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту.
4: Так, я тоже должен сказать, что чтобы-то не пропускали. Транспорт, двоечку в голову.
2: Так.
4: Интересный фильм.
2: И?
4: Ну и остальные мероприятия Рекорда.
2: Хорош, хорош.
3: Молодец.
2: А еще информация есть важная. Ковровое покрытие в отелях кишит отвратительным мусором. Представляете?
3: Зачем ты это сказал?
2: А я вам сейчас...
4: Не называйте так уборщиц.
2: Я вам еще сейчас раскрою. Остатками пищи, отмершими клетками кожи, фекальными веществами вообще, пылевыми клещами, аллергиями различными и другими микроорганизмами. А это эксперты предупредили нас. Говорит, никогда не ходите босиком по ковровому покрытию в отеле. Сейчас кто-то нас слушает в отеле, тапочки обязательно накиньте на себя. С виду чистое, но его только пылесосит, они рассказывают. Его никто не моет и никогда ни разу не мыл со времен основания обычно отелей. Поэтому знаете.
4: Вот совсем согласен, что он находится. Откуда там пыль?
2: Остальное насыпало нормально.
4: Остальное нормально, абсолютно.
2: Вопросов вообще нет.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сейчас в мире есть опасения, что от ТикТока тупеют, а от видеоигр становятся агрессивными. Ну, действительно, это везде практически. А в 1920-х годах считалось, что разгадывание кроссвордов неизбежно приведет к росту неграмотности среди населения.
2: Вот как они... неграмотности? Кроссворды же развивают.
1: Ну, главное повод найти, а подвязать уже можно все, что...
3: Все верно, развивать неграмотность, они так считали.
1: Да, и поэтому придумали ТикТок и видеоигры.
4: А это прям повышает.
1: В общем, просто вот насколько все циклично. У членов ультраконсервативных церквей амишей, да, знаем мы таких ребят, в Америке их много, практикуется ухаживание в постели. В общем, это ритуал, во время которого полностью одетая пара лежит в постели и общается. Между ними даже стоит деревянная перегородка. Может продолжаться этот ритуал до года. Прикосновения запрещены, иногда кровать разделена на две части доской. Представляете такое в современном обществе?
3: То есть он ей туда стучится, а она уже храпа подает.
1: После клуба познакомился с девчонкой, а она амиш. И говорит, давай-ка год полежим возле деревяшки, ты за мной поухаживаешь.
3: Самое, что странное, вы полгода вот так вот общаетесь, ты туда постучался, и такой там типа, Кэтрин, она там... Что? А она уже с кем-то целуется, блин.
1: Это может кто-то и другой же там
2: прилечь. А вообще прикольно, приезжаешь к тебе, а там вот такая кровать.
3: Нормально.
1: Может же кто-то и другой лечь на эту кровать. Бах, там не увидел, а там батя прилег поспать после ее. И ты такой начинаешь подкатывать, да, а там батя, ага, нормально.
3: Он такой, брат, давай не сегодня.
1: Она на учебе. Белки иногда делают вид, что закапывают орехи, чтобы обмануть наблюдающих за ними сородичей. Я же говорил,
4: сами точат?
1: Я же говорил вам, что это крысы. Они могут выкопать ямку и тщательно замаскировать ее, но оставить орех при себе и спрятать его в совершенно другом месте. Такое поведение помогает защитить настоящие запасы от кражи. Вот.
3: Нормал.
1: Крысиного в них гораздо больше, чем мы думали.
0: Рекорд. Реклама. 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
5: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
7: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрия в группе компании Медси. Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Ларина 23Г, 8-831-260.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Утро в семье Драйвовых.
11: Пора вставать в школу.
12: Так он давно уже собран. В школу «Скорость» и «Академия» дети разбудят сами.
13: Набор уже открыт.
14: Погнали!
15: «Академия», «Картинг», «Школа», «Кафе», «Мойка». Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
16: Без возрастных ограничений.
17: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига», магистральная 3, 20-20-700.
16: Не оферта, предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мы продолжаем обсуждать ваши любимые занятия на переменах в школе и читаем ваши сообщения, обсуждаем.
1: Из трубочки, жвачкой, волосы девчонкам.
0: Петькин сын яростно начудил, говорит, конкретно перед контрольной по математике зашел в класс положить вещи, а там никого. Я стер всю контрольшу с доски, нарисовал мужской половой орган во всю доску, закрыл створки и вышел. Ох, что потом было, Нина Павловна, прости.
2: Она зашла такая, так, ладно, урок биологии. Состав этого штучки.
0: Петрович, давай, ты отвечаешь.
1: Мы играли в монетку, ставили кулаки друг напротив друга, пуляли эту монетку, потом все руки в крови были.
2: Ой, жестко.
0: Да, есть такая игра. Светлана, родители в 8 классе заставили ходить в школу с дипломатом. Чемодан такой для учебников был. Да, на переменах да. Каталась на нем с горки, чтобы быстрее испортить и выкинуть его. Так он меня, говорит, бесил вообще.
1: А как он назывался-то? Портвейн.
2: Портвейн, да.
0: Я с ранцем ходил.
2: Не, он так с ранцем.
1: Портфель, да, назывался?
2: А ты пробовал не с ранцем ходить туда? А чистым.
1: Когда были дежурными в столовой в старших классах, то первоклашек не выпускали из столовой, пока они не отдадут сосиску в тесте или мини-пиццу.
0: Злой Юрьевич пишет. Забава была стырить чей-нибудь портфель и спрятать в соседнем кабинете. Хозяин потом ходил по всем классам во время урока и искал. Да мы то, что делали, то весело было.
1: На переменах продавал петарды перед Новым годом. И когда были фишки покемонов, я их наигрывал на переменах и продавал тоже сразу. Мне в этих играх хорошо шло и зарабатывал очень даже неплохо. А потом в среднюю перешел, там уж телефон и перепробовал.
0: Александр, бегали толпой в булочную за бубликами по 5 копеек. 1-2 покупали и больше тырили по карманам. 5 копеек, ну это ценники.
1: В зимнее время натирал девчат снегом, крику было. И да, помню, играл дневником в настольный теннис.
0: В сауну ходили, что ли? Почему натирал девчат снегом?
2: Просто... Зачем ты их выносил на улицу?
0: Девчат хотели быть в тепле. Так, до развала Союза играли на деньги в трясучку и об стенку. Ну и вкладыши, это классика, Юрий написал.
1: В начальных классах у нас была одна игра, называлась она «Петушки». Это когда один другого таскает на горбу и борется на руках, толпа на толпу. А еще играли в футбол из бумажного мячика. Правда, потом после уроков оттирали пол от черточек. И в более старших классах нам по утрам до уроков давали ключ от спортзала и инвентаря, и мы рубились в волейбол и баскет. Нина Александровна, спасибо за доверие и прививание молодежи к спорту.
0: Ваше любимое занятие на переменах в чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети пишите.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия считает, что действия России угрожают Будапешту, Европе и мировому порядку, а также ставят под угрозу венгерское меньшинство на Украине. Об этом говорится в правилах работы венгерской делегации на 81-й Генассамблее ООН, которая пройдет в сентябре. В документе также отмечается, что Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Переход российских вузов на новую модель высшего образования начнется с 2027 года и займет 3 года. При этом массового перехода уже с 1 сентября этого года не будет. В этом году на новую систему переходят только 17 университетов. Студенты, которые уже учатся или поступят на бакалавриат или магистратуру, смогут спокойно закончить обучение по старым программам. Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу. Apple заблокировала возможность устанавливать российские приложения на iPhone в обход App Store через iMazing. Ранее с помощью этого инструмента можно было загрузить удаленные из магазина банковские приложения после авторизации через Apple ID. Теперь Apple отклоняет такую авторизацию с ошибкой 403 и не дает iMazing доступ к покупкам. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: ООО «Шоу Бубу». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Да что за нормально?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь.
14: Подробности на авито.ру. 12+.
15: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
16: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: рекорд.
1: Ваше любимое занятие на перемене. Продолжаем обсуждать, скоро подведем итоги голосования.
2: На перемене играли в «Выше ноги от земли». Надо было бегать от водящего и забираться, чтобы ноги не касались земли. У нас это называется «Пол – это лава». А, коллеги подсказывают, играли в «Резиночку», «Сифу» и самое главное «Козел, осел» и «Что?». Какая-то интересная игра, она мимо меня прошла. Три человека... Что?
3: В Помпеях была игра «Пол – это лава». А у вас так, баловство.
2: Три человека вставали вместе, остальные пытались на них запрыгнуть и остаться. Вот такие суровые игры.
1: Помпеи.
3: Вот там люди рисковали.
1: Ой, да, действительно, Холи Грейл. Я сижу в кабинете и притворяюсь мертвой. Дабы не быть поколоченной третьеклашками, они самые опасные. Это весело.
2: Передавали видео по инфракрасному порту с летящим самолетом и чатились в Ваське.
1: Александр пишет, помнится, в классе четвертом стырил у бати колоду карт, черно-белая эротика. На переменах был в центре внимания, у парней все терлись около меня посмотреть. И несколько штук даже продавал по рублю. Мороженка, если что, 10 копеек стоила. Позже, конечно, от бати огреб нехил. Так была история такая.
3: Это уж не поделился деньгами.
2: На уроке труда закинули Ромке в рюкзак пару напильников. Заслали казачка к учителю, чтобы тот его типа сдал. Следующий урок была информатика. Трудовик ворвался к нам, как цунами посреди урока. Ромку жестко крутили, но он стоял на своем, шел в отказ. Ну, потом родители его в школу вызывали, а мы так и не спалились. Вот подставили.
1: Лети пеш на переменах ходили часто в столовку, но не всегда для покушать. Там просто вся тусовка всегда была, там все собирались. Алекс Фиш написал, стандартное сообщение, на самом деле, но сформулировано это как вкусно. Тряпкой в лицо кидали. Только не в лицо. Но действительно, прилетало, как будто бы люди не понимали, куда она летит вообще. Было очень опасненько.
2: А на переменах играли в фишки с пацанами. С девочками в резиночку.
1: Так, много чего тырили. Потом отдавали, правда. Вот пишет нам Серега.
3: Просто отдавали.
1: Да, да.
2: А ходил в начальных классах с дипломатом. Такой черный пластиковый с паролем. Поэтому меня с детства называли «Сэр». Но зато зимой не нужно было идти домой за санками, как моим друзьям.
1: Ваше любимое занятие на перемене. Продолжаем обсуждать еще немного. Чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети в помощь.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Сейчас совсем немного про ваше любимое занятие на перемене и подведем итоги нашей голосовалки.
1: В старших классах сделали копию ключа от школьной тренажерки, устраивали там на переменах боксерские поединки. Всех с днем бокса! Бабос, Леха, Витуха, два Сани, Колян. Пацаны, было круто.
2: Ничего себе, физрук удивился. Он сидит себе в каморке, с ним бои проводит.
0: Я думал, он участвовал. Приходил такой, давайте, пацаны.
2: И выиграл.
0: Да-да-да. Бывали такие моменты, Елена рассказывает, уже в старших классах, что училка как один твердили все, звонок звенит для учителя. Пыхтели на переменах в классе, догоняли программу, ответочка тем, кто любил уроки срывать. Вот, ловите.
1: Где-то в классе третьем ходил, искал, кого бы побить. Ну, разок нашел. Как получил люлей? Больше не ходил, не искал.
0: Угу. Анька вспоминает, смотря в каких классах. Говорит, в началке бегали, прыгали, из руки кружились и в фонтаны играли. А в старших классах на перемене только успевали из одного класса в другой переходить. Все, времени не было.
1: У нас одно время было повальное увлечение. Усыпляли друг друга. Да, сначала шарфом это делали, потом наловчились просто давить на грудь. Мультики реально видишь. На самом деле, я потом узнала, что это очень опасно. Мы так же делали. У нас нужно было приседать, что-то там дышать. Потом резко встаешь, и сзади тебе подружка локти зажимает. А это... Либо на солнечное сплетение давить.
2: Это не оно ли называлось, что-то связано с собакой?
0: Собачий кайф, да? Вся такая история.
2: Я
0: всегда со стороны смотрел, думал, вообще безумный.
2: Я очень не хотел произносить это словосочетание.
1: Я прям в шоке, что я участвовала в этом.
0: Этого точно не нужно делать и пробовать.
1: Нельзя, ужас.
0: Даже не смотрите, что это такое, это отвратительно. Зимой лепили снежки, Жек вспоминает. Клали их в пакет, заходили в школу и забрасывали всех, кого попало. Вот это лучше. Все лучше этого собачьего развлечения.
1: А это как? Расскажите. Играли в футбол колпачком от ручки.
0: Да, кто-то один на воротах, вы играете, как в сокс. Кто сокс забывал, тот и ручку давал. Было такое. Играли во вклад штурба. Тоже такая история, позитивная, хорошая.
1: В классе восьмом вынесли дверь с петель историку. Да, в том же месяце пошли смотреть футбол в кабак, а он там в бильярд играет. Нормально, нехило так, погудели с ним в тот вечер. Тройку в четверти поставил.
0: Итог голосования давайте подведем. Ваше любимое занятие на переменах — это, конечно же, бегать. 36% проголосовали за этот вариант. На втором месте у нас это бегать по своим делам на улицу. Бегать два, можно сказать. И на третьем месте вариант ходить в столовую. Ну, топ-3 ясен.
3: На рекорде.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вейкаперы на рекорд.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Все верно, мужчина отметил, и мы еще час с вами только этого не сказал.
3: Друзья, а в этом часе не пропускайте вот факты, любовный гороскоп и горяченькие новости.
2: Так, из-за аватара с волком в Телеграме девушке отказали в работе. Она собеседование проходила в онлайн-формате, с HR-ом настоящим общалась, не с ботом, уже победа как будто.
4: Это хорошо.
2: Но у нее аватарка была с волком, и говорят, ну нет, нам вот этого не надо. С волком, это вся история, мы хотим красную шапочку, наверное, дополнили.
5: А чем волк плох?
2: Ну, говорят, что нет, говорят, не нужно. Добрый день, посмотрели ваш профиль, вот такой пришел ответ. Мы имеем вопросы к фото в Телеграм, написали ей. Что важно, для рабочего общения. В связи с этим мы отказываем в продолжении рассмотрения вашей кандидатуры на вакансию. Даже поменять не попросили. Странные ребята, конечно.
5: Ой, да и гнилая контора, значит, была.
3: Ну да, мне кажется, если у них претензии по такому поводу, то нет смысла стремиться туда попасть на работу.
5: А у самих что на аватарках?
2: Началась эта школа, не отпустила тебя. А у вас что?
5: Нет, так пусть покажет личную свою почту, ну вот, или там аккаунт, и что у него там.
3: Вообще, мне кажется, работодатель может сделать фотосессию для своих сотрудников, потому что это тоже стоит денег, сделать красивые портреты, и они тогда с удовольствием эти портреты поставят на аватарки.
2: Ну, можно фотографию с волком сделать, опять же, попросить другую фотку просто. Ну, почему бы? Если нравятся тебе волки, то почему нельзя поставить волка? Это же всего лишь аватарка. И еще до момента, когда тебя даже не приняли на работу. Вообще ставлю все, что хочу.
5: Все верно.
2: Ну, правильно, Стас?
5: Я полностью поддерживаю. Пошли обо ней лесом.
2: Вот этого мы и ждали.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Только бы не про российское кино.
2: Российское кино.
1: Я пошел, давайте.
2: Не-не-не, моя любимая тема. Вообще, раньше назывался праздник День советского кино. А вы знали, что первый российский художественный фильм, он был про Стеньку Разина и шел всего 7 минут в 1908 году и произвел фурор. Всего 7 минут хватило.
3: Ну вот же, вы же можете снимать 7-минутные фильмы. Ну берите пример с прошлого.
2: Ну очень много сейчас короткометражек.
3: Опомнись!
2: Ты представляешь, сколько он мог бы снять тогда короткометражек?
3: Голобка,
2: очень много.
3: Голобка можно пересказать за минуту.
2: Так, и интересный факт, что в зарубежном прокате в некоторых странах фильм «Иван Васильевич меняет профессию» шел под названием «Even the Terrible, Back to the Future». Иван Грозный, обратно в будущее.
3: Классно? Красивое название. Мы тоже коверкаем их название.
2: Изначально фильм «Джентльмены удачи» назывался «Рецидивист», и главными персонажами были Альфонс, карманник, фальшивомонетчик и жулик.
3: О, как грустно.
2: Да. А в фильме «Москва слезам не верит» обсуждали уже этот момент, но напомню, решили убрать эпизод, когда хоккеист Гурин завязал с алкоголем, чтобы уйти как раз на тренерскую работу, а потом снова явился пьяным. И вот цензура решила, что нет, давайте не будем огорчать зрителей, и вырезали отснятый этот эпизод.
3: Так он вернулся к пьянству или нет, я уже не помню.
2: Изначально отсняли, как будто вернулся к пьянству. Но в монтаже уже то, что мы видим, он завязал.
3: Красавчик наш человек, молодец.
2: А в служебном романе, помните Верочку, да, Лия Хиджакова играет? Вообще изначально там должна была быть длинноногая красотка, но что-то в момент кастинга поменялось. Так вот у нее был муж по фильму. И у Александра Фатюшина в этом фильме «Служебный роман» была достаточно большая роль. Отсняли несколько эпизодов, а потом он оказался в больнице. В итоге роль была сокращена до минимума, а вот Верочка ругалась с мужем исключительно по телефону.
3: Кстати, коня, которого нес Мягков в лифте, если ты помнишь, он участвовал в «Бриллиантовой руке».
2: Да?
3: Ну, они же говорят, у вас есть точно такой же, только без крыльев.
2: Прекрасно.
1: Все, и, закончили?
2: Нет, я могу продолжать бесконечно, но вы не запомните.
3: Как российское кино.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
6: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
7: О, мама мия!
8: Ты была в Италии?
7: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
9: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье». Белинского, 124. Третий этаж.
10: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
11: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
12: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
13: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
14: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 27 августа и прямо сейчас. Овны, окажите вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки.
2: Тельцы, сегодня, вероятно, осознаешь на собственном опыте, что такое полный хаос.
3: А близнецы, вы читаете вашу половинку как открытую книгу, поэтому предугадайте, что и требуется сегодня.
1: Раки, сегодня вас может посетить нечто глобальное. То ли вас ждет висит толпы дальних родственников, либо вашу голову навестит замечательная идея.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку захочется поделиться с вами какой-то очень важной новостью или тайной.
3: А девы, сегодня вам будет страшно решиться на что-то новое в вашей личной жизни, но решайтесь.
1: Весы, сегодня вам будет неловко обманывать любимого человека, даже если обман будет мелким.
2: Скорпионы, в этот день вам стоит поделиться с вашим любимым человеком своими радостями.
3: Стрельцы, просто отправьтесь вместе за покупками.
1: Козероги, сколько бы друзей у вас ни было, ваш любимый человек самый дорогой, что у вас есть. Берегите его.
2: Водолеи, сегодня в вашем любимом человеке проснется экстремал, и он захочет вас в это втянуть.
3: Рыбы, вам сегодня будет неприятно думать на какую-то тему, однако ваш любимый человек раз за разом будет ее поднимать. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев предложил разрешить педагогическим советам исключать из школ подростков, которые систематически хулиганят и не исправляют неуд по поведению. По его словам, такое решение должен принимать именно педсовет, поскольку учителя могут по-разному оценивать поведение учеников. В России готовят школьный учебник по истории Украины, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества. Пособие будет рассчитано на детей, находящихся под контролем Украины территорий. Учебник расскажет историю Украины с древнейших времен, в том числе о единстве древнерусского народа и происхождении украинизма. Российские сладости начали продавать в крупнейшей торговой сети Таиланда 7-Eleven. В магазины поступили шоколад и кондитерские изделия брендов Аленка, Рони, Крокант и Ярче. Если продажи окажутся успешными, ассортимент российских товаров в Таиланде могут расширить. В него добавят продукты, напитки, косметику и товары для дома. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что на горячем?
2: Искусственный интеллект помог хозяину отыскать потерянную обувь. Наконец-то и хорошие вещи делает. В общем, мужчина в Индии зашел в храм, а когда вышел из храма, понял, что он не может вообще найти свои кроксы. Потому что там было более 100 пар обуви. Ну, прям огромное вообще количество. И он понимает, что он не может найти. Что он сделал? Он нашел фотографию в галерее, там, где есть его кроксы. Загрузил в чат GPT и загрузил фотографию вот этой свалки. И чат смог отыскать по вот этой фотографии свалки, где его обувь.
3: Так там же единственные кроксы, наверное, и стояли.
2: Нет.
1: Ну, хорошо, что пошел не босиком, да? Уже радует.
2: Да.
3: И интеллект думал такой, ну, я не буду говорить, чтобы он в этом не ходил.
1: Да. Но у меня есть очень горячая новость, только что я нашел, китайцы начали использовать славянок как бесплатных суррогатных матерей, представляете?
3: Бесплатно.
1: Да, иностранцы обольщают русских красавиц, зовут замуж, а потом отбирают совместных детей и просто отправляют обратно в страну. Вот есть тут целая новость, почитайте. Ну, в общем, девчонки, не общайтесь с китайцами. Вот какой вывод.
2: Они ждут, пока она им родит, и потом...
1: Да. Все верно, там какие-то законы есть, подключают что-то.
3: Все идет к чему? Не ездите на китайцев, не доверяйте китайцам, не общайтесь с китайцами.
1: Вот, дальше даму возят в Китай, пара женится, муж сразу настаивает на ребенке. Вот такая у них схема. Если супруга не согласна, идут на хитрости, например, сами знаете какие. О таких случаях рассказали несколько жертв, вот вообще, в средствах массовой информации.
2: А как они потом выселяют женщину, что ребенок остается с ними? Ну, а почему ребенок остается там?
3: Потому что он гражданин этой страны, а она нет, и прав, мужчин там больше.
1: Вот это действительно горячая новостишка, девчонки.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама. Не афета.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рэперы.
1: Ребята, есть игра. Вам нужно будет угадать, где цитата Достоевского, а где Витяги. Итак, поехали. Игра сложная. В истинно любящем сердце или ревность убивает любовь, или любовь убивает ревность. Одна из цитат. Следующее. Кровь по сердцу течет от мысли, что какой-то черт ее обнимает хотя бы за плечо. Где Витяга? А где Достоевский?
2: Вот это Достоевский был.
3: Вторая Достоевский.
2: Ну нет, конечно же, это...
1: Витяга, конечно же. Еще хотите?
2: Да, давай.
1: Кто хочет, приносит пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра.
2: Угу. Так.
3: И вторая.
1: Не знаю, что ты съел, я просто прикурил.
2: Точно. Ну вот это Достоевский. Ну 100%.
1: Мы против курения, если что. Как сложно выбрать цитату у Витяки.
3: А ты будешь говорить-то правильно?
1: Вы отгадываете все правильно. По первой цитате было как раз-таки у Достоевского. Так, поехали дальше. И под Газманова в колготках танцевал, когда был мал и ничего не понимал.
2: Ну, слушайте, есть некоторые данные, что во времена Достоевского жил некий.
1: Следующий, послушайте. Дура с сердцем и без ума такая же несчастная.

0: дура, как и дура, с умом и без сердца. А? Сложно уже?
1: У Достоевского красиво все-таки, понимаешь? Это второй.
0: Про колготы?
2: Ну, красиво, конечно, когда есть ксиво, вот так вот.
0: Отлично подытожил. Да,
2: это
0: все
2: Пушкин.
0: Верно. Итак, ответы были 1-1-2. Молодцы, вы справились. Завтра подготовлю Нагана. Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. Завтра с вами в пятницу услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня, продуктивной работки. Ждем в пятницу в 7 утра.
2: Всем отличного похода в эту среду. Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record Dance Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Задержусь здесь с вами, конечно же. Ну и все, убрали телефончики. Сегодня четверг. Ну, сказал мальчишка не то. Среда, да? Четверг сегодня, завтра пятница. Все нормально. Мы уже это обсудили. И календарь тоже взяли и отметили себе. А также из интересных новостей. Там пара целовалась в салоне авто прямо во время движения. Во Владикавказе все это произошло. Кстати, был тренд такой, когда как раз-таки ровно 80 км в час парочка проезжала возле камеры или под ней и получали фотографию. Видимо, ребята то же самое хотели. Ну вот и штраф заплатили, и фотку, конечно же, получили. Опасненький тренд, не будем ему следовать, по крайней мере, все массово. А у кого получилось, ну что ж, мы и порадоваться за вас не можем. Потому что штрафы получать — это плохая реакция на других водителей. В общем, друзья, в чат мобильного приложения Рекорда напишите мне, есть ли у вас фотоальбомы еще дома. Вот у меня есть, что я вспомнил. Они же распечатывают эти фотографии с камеры, нам присылают. Можно делать такой отдельный альбом еще для фоток. Какие у вас хранились, чат мобильного приложения Рекорда, я там сижу и читаю. Пока трек в этом часе. Макс Тайлер, Love Forever. Рафаэл, Gotta Be Cool.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
3: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский топливный союз предложил продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей и после 1 сентября. Ограничения помогли сохранить стабильные продажи на АЗС, однако независимые заправки все еще сталкиваются с дефицитом топлива и высокими закупочными ценами. В Минэнерго вопрос продления запрета пока рассматривают. Целью визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву было установление контактов между службами безопасности, сообщил Песков американской «Вашингтон-Пост». Позднее представитель Кремля уточнил, что контакты Рэдклиффа с Путиным не планировались. Отбор в профильные классы не может быть основанием для прекращения обучения школьника после 9 класса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Каждый выпускник с аттестатом имеет право продолжить образование в школе. Если свободных мест нет, власти должны обеспечить возможность учиться в другой доступной образовательной организации, добавил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
3: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
5: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Только 1 сентября почувствуй себя ребенком в аквапарке «Океанис». Взрослый билет по цене детского. Акции действуют при покупке билета на кассе аквапарка.
2: Украин 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
3: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
4: Серьезно? Так дешево?
3: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
4: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Новый трек на рекорде.
8: Robin Schulz and Watermat. Take it slow.

0: Релиз на четверг на Радио Рекорд. Всем-всем фанатам всего не такого привет. У микрофона Валя.
1: И Кики. Мир вам, люди. Мне уже не терпится все разобрать. Что у нас сегодня?
0: У нас тут драки персонажей Марвел в японском стиле, игра про ученицу Бабы-Яги и мульт про президента из вселенной Рика и Морти. Даже не знаю, с чего начать.
1: Ну, раз ты не знаешь, значит, знаю я. Японские драки. Это новая игра в жанре файтинг во вселенной Марвел, которая получила название Marvel Token Fighting Souls.
0: Ну ты и жук. Отняла у меня возможность поговорить о первой новинке.
1: Попросу. Я ящерица, а не жук.
0: Ладно, извини.
1: Вернемся к супергероям. Суть в том, что игрок собирает команду из персонажей и сражается 4 на 4. Во время матча можно переключаться между ними. А еще у игры очень интересная стилистика, напоминающая аниме.
0: Несмотря на то, что выход не обошелся без сложностей, например, поступали жалобы о слабой оптимизации и подтормаживаниях, файтинг можно заценить. И доступен он для игроков старше 16 лет.
1: Теперь давай игру про ученицу Бабы-Яги.
0: А ящерицы не боятся бабок-ежек. Шутка! Давай про нее. Точнее, про реку.
1: В которой плавать можно?
0: Нет. Река — это название проекта. И еще имя главной героини этого самого проекта. По сюжету она приходит к Бабе-Яге учиться. После прохождения испытаний река получает в распоряжение избушку на курьих ножках и вместе с ней отправляется в путешествие, чтобы раскрыть тайны колдовства.
1: Игровой процесс очень медитативный и сочетает исследование мира, строительство, создание персонажей, элементы ролевой игры и еще много чего. Короче, стоит попробовать. Как и всем игрокам старше 12 лет.
0: Остался еще один релиз.
1: И называется он «Президент Кёртис». Это спин-офф, то есть ответвление мультсериала «Рик и Морти» от тех же создателей. Ну вот, как раз 9-й сезон закончился, а мы получили еще одну порцию контента.
0: Ну, здесь в центре сюжета не полюбившиеся герои, а второстепенный персонаж оригинального шоу. Местный сериальный президент США Андрей Кёртис и его эксцентричная команда. Они разбираются с небольшими кризисами по меркам мультика. Это и межпространственная дипломатия, и паранормальные исследования, и столкновения с монстрами.
1: Шоу продолжает абсурдную научную фантастику, но смещает фокус на новых персонажей. И по тону мультсериал очень похож на основной. Поэтому посмотреть сериал смогут зрители только старше 18 лет.
0: Тогда предлагаю пойти смотреть и играть. Большое спасибо, что были с нами.
1: Скоро услышимся и разложим по полочкам все самые новые медиа.
0: Хорошего дня, гики!
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито. Путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: О, мама мия!
5: Ты была в Италии?
4: Лучше. Я была в ресторане Мука. Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана Мука. Ашарская, 36А.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

10. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации «Агаторов пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агаторов пробег». Московское шоссе 105. 8-831-2600.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
18: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно. Радует!

0: Record. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
4: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев пробег». Ларина 23Г, 8-831-260.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радио.
1: Йоу, я Никита Бурягин, и это первая танцевальная радиостанция страны «Радио Рекорд». Я вас горячо приветствую на ней. Добро пожаловать, если подключились к нам только что. У нас только танцевальная музыка. С утра вечером шоу проходят. Также не забывайте их включать каждое утро. Мы там вас веселим, всячески бодрим и приносим очень много полезной информации. У меня еще часы с собой. 14.01 в Петербурге по московскому времени, а мы из Петербурга. Давайте не будем про это забывать. И еще мы делаем очень много крутых и качественных по высокому уровню мероприятий. Например, новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от «Радио Рекорд» перенесет вас в мир суровых скандинавских сака. Это мы вам обещаем. 31 октября. Москва. Викей Стадиум. Пиратская станция. Рагнарёк. Вы точно слышали когда-то сочетание слов «пиратская станция». Так вот, это мы, это про нас. Внимание! Кстати, в ближайший понедельник, а это уже совсем скоро, стоимость билетов повысится. Ребята, прямо сейчас успевайте и заходите на сайт radiorecord.ru. По возрасту 18+, детей не берем. Под драм-н-бейс только взрослые танцуют. Жду вас на сайте. А в этом часе Swedish House Mafia, Happens и Soul Set. Майк Постнер и Дэвид Гетта. I went back to Ibiza. Рекорд ремейк. Джоэл Кори в этом часе. Whisper.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
6: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп ввел чрезвычайное положение в связи с угрозами энергосистеме США. Он запретил закупку и установку ряда видов электрооборудования иностранного производства, а также цифровых компонентов, которые могут использовать уязвимости американской энергосети для кибератак. Мошенники рассылают СМС якобы от соседей о подозрительном человеке в подъезде, рассказал сенатор Артем Шейкин. Аферисты отправляют вредоносный файл с названием «Видео с камеры». Открыв его, человек может лишиться личных данных и доступа к аккаунтам. В России с сентября отменяются испытательные сроки для сотрудниц с детьми до 3 лет, рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ранее эта мера распространялась только на сотрудниц с детьми до 1,5 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
8: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрии. В группе компании «Медси». Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агатарев Пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев Пробег». Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр «Love Cinema» в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр «Love Cinema» — фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
13: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
14: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Dance Radio. Первая танцевальная на связи, всем йоу, я Никит Бурягин. Здесь, конечно же, еще с вами, тоже как и вы, пообедал. Если вы живете по московскому времени, как мы в Петербурге, 15:00, кстати, прямо сейчас. Если куда-то торопитесь, то уже не торопитесь, если опоздали. Зачем лишний раз куда-то спешить? Как говорится, тише едешь, дальше будешь. А у меня новость есть, кстати, про машины тоже. Бабушка специально ходит по двору и лапает чужие машины. Да не только лапает, еще и царапает их. Поэтому предлагаю бабушку переименовать в бабку. Вот такое зрелище заметили жильцы одного из дворов, причем засняли ее. Ей не нравится, что столько машин скопилось, да, и вот она решила таким образом как-то проучить автовладельцев. Ну, странный метод же, странный. Можно же поговорить с соседями, договориться. Конечно, вряд ли бы кто убрал, потому что а куда оставить автомобили с другой стороны? Но, зачем портить чужое имущество? В общем, похоже, скоро бабушка будет еще и со своей пенсии что-то кому-то отдавать и выплачивать. Не знаю, как продолжится эта история. Буду за ней следить. Если что, вам обязательно расскажу. А пока расскажу точно, что знаю наперед. В ближайшем часе то, что прозвучит, 4 трека минимум, которые назову, и еще море в 10 раз больше. Макс Тайлер, Love Forever. All Things Break, Gravity. Love Luxury and Emily Roberts, Love You For Life. Avalon Rockston в этом часе, Vertigo. А начнем с Hugh Gillett трека Moving To The Sun в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
2: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть Фианит Ломбард.
3: Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
4: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2600.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Союзники США полагают, что Ормузский пролив разминирован не до конца, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном. Об этом сообщает Bloomberg. Некоторые мины могли изменить изначальное положение из-за подводных течений. Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года, сообщили в Минцифры. Это касается лишь городов с населением более 1 миллиона человек. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года. Татьяна Ким стала богатейшей женщиной в России в этом году по версии Forbes. Ее состояние оценивают в 5 миллиардов долларов. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг журнала уже в пятый раз. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Радио Рекорд. У меня прекрасное резюме. Ведь я же закончил Рязанский.

0: Record. Реклама.
1: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
2: О, мама мия!
3: Ты была в Италии?
2: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
5: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара в пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатара в пробег». Ларина 23Г, 8-831-260.
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так ломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Так и есть, всем йоу, я Никита Бурягин. В ближайший час точно еще буду с вами. Ну, если вы спросите меня ответ на вопрос, курица или яйцо, я, конечно, ответ на него точно не дам. Хотя какие-то исследователи там решили, что все-таки курица первая, она снесла яйцо, и поэтому так произошло. У них есть свои аргументы, не будем вдаваться в подробности. Но если вы спросите меня, курица или свинина, я тоже отвечу вам, курица. Почему? Потому что курица обогнала свинину и стала самым популярным мясом в мире. Произошло это в 15:51 ровно. Эта новость появилась в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в других наших социальных сетях, а мы оперативно следим за этим. Мы оперативно выкладываем новости, поэтому подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас. Давайте, за рулем находитесь, в пробочке где-то стоите, дома сидите, слушайте нас, да неважно где, даже на работе. Возьмите и подпишитесь на «Радио Рекорд». А завтра с утра мне напишите: «Никитос, привет, я в 16:00 подписалась на соцсети «Радио Рекорд». И за последние 17 лет, если мы продолжим с вами про курицу, ее производство выросло в 1.5 раза до 76,2 миллиардов кур в год. Росту помогают высокие цены на говядину, ну, сама виновата. Развитие фастфуда, ну, здесь мы виноваты. И универсальность курицы, здесь все виноваты, которая подходит почти любой кухне и традициям. Все логично, все понятно, курица есть в каждом доме, по-моему. Друзья, про курицу обсудили самую популярную теперь, а теперь самая популярная музыка в этом часе. У нас она на рекорде. Хьюгель, Body Drop. Робин Шульц в этом часе. Take it slow. Рафаэл, gotta be cool. Не буду с конфетами. Мой друг и братишка, диджей Фил на рекорде. Даже рекорд ремейк сделал. Но начнем мы не с него, он будет в этом часе, а первый прозвучит Алю Фарбин с треком Body Talk и в рекорд ремиксе. Кстати, не забывайте, что вы слушаете.

0: lost dancing.
1: If I can live through
0: we've lost dancing.
1: This

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат?
4: У нас только все городские, она может простой, Даш, капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
4: Она его вопрос.
5: Что за не то?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
6: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
7: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
8: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: like a knockout combo.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: УЕФА намерен добиться ухода Джанни Инфантино с поста главы ФИФА. По данным BBC, вместо вотума недоверия организация ищет единого кандидата на мартовские выборы. Главным претендентом считается президент КонкакАФ Виктор Монтальяни. Школы сами решают, как организовать хранение телефонов на уроках. Единого требования обязательно сдавать гаджеты в специальные коробки или ячейки нет, сообщили эксперты Минпросвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов ранее рассказал, что с 1 сентября вступает в силу приказ по ограничению использования мобильных телефонов во время учебных занятий. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов России. Однако пока провести платеж возможности нет, она появится с 1 сентября. Тогда покупатели смогут открывать счета в цифровых рублях. Новая постановка главного драм-н-бэй спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание! В ближайший понедельник стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: У членов ультраконсервативных церквей амишей, в Америке их много, практикуется ритуал, во время которого полностью одетая пара лежит в постели и общается. Между ними даже стоит деревянная перегородка. Прикосновения запрещены, иногда кровать разделена на две части доской.
2: Все прилечь. Прикольно, поехали кровать. К тебе, поехали, приезжаешь, там вот такая кровать.
1: Нормально. Может же кто-то и другой лечь на эту кровать. Бах, там не увидел, а там батя прилег поспать после ее. И ты такой начинаешь подкатывать, да, а там батя, ага, нормально.
3: Вот такой, брат, давай не сегодня.
1: Она на учебе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама. Не афета.
5: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш Крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш Крепеж. Маш Крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
8: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть Фианит Ломбард.
9: Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

озаботиться уже тем, чем мы с вами будем заниматься осенью. А осенью, напомню, состоится 16 октября в Москве, 7 ноября в Санкт-Петербурге новый эпизод фестиваля «Трансмиссия», который называется «Портал». 7 миров и 7 историй. Вас ждет захватывающее путешествие от загадочных глубин океана до бескрайних галактик, от первозданной природы до цивилизации будущего. Масштабная сценография, световые инсталляции и спецэффекты и, разумеется, 3 иностранных хедлайнера: Ронский Спид, Ален Вотс и Рэм. Вся остальная информация, все подробности и билеты на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Трансмиссия «Портал». Увидимся там. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в нашем рекордном эфире в ближайшие 60 минут. Это будут Алок и Халид, Dive Into Me, Record Mix. Клуни и Проспа, Good Girl, Record Mix. Леонид Руденко, Нас не догонят, Record Remake.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Мистический диджей, смешивающий этнический вайб с гипнотическим битом. Участник грядущего фестиваля «Белая». Айваска. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 949 000 рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
3: Только 1 сентября почувствуй себя ребенком в аквапарке «Океанис». Взрослый билет по цене детского. Акция действует при покупке билета на кассе аквапарка.
4: Украин 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema – фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
9: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 490 000 рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
10: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву является рутинной задачей. Также он подчеркнул, что США хотят окончания конфликта на Украине и продолжают работать над его завершением. А из визита Рэдклиффа, цитата, «может что-то получиться». О его прибытии в Москву писали ранее американские СМИ со ссылкой на источники. Позже Песков отметил, что целью поездки стало установление контактов между службами безопасности. Полный переход российских вузов на новую модель высшего образования планируют завершить в течение ближайших 3 лет. Полного массового перехода с 1 сентября 2026 года не будет. Поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам. Дипломы бакалавра и магистра сохранят статус действующих документов о высшем образовании. Зарплаты у жителей Москвы выше, чем в большинстве российских регионов, но после выплаты арендной платы за жилье от нее остается лишь 38%, и это один из самых низких показателей в стране, почитали аналитики. Они отметили, что в 5 проанализированных городах расчетная доступность аренды за год выросла, так как зарплатные предложения увеличились, а медианные ставки найма снизились. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Отсадись до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Да что вы заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Получилось. Вы вылечили рак?
17: ОККО представляет.
18: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
19: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
20: Это открытие изменит все.
17: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
21: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700.
10: Не оферта. Предложение ограничено.
11: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
12: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-Волга. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

9 вечера по московскому времени у нас на Радио Рекорд. После шоу Кремова и Хрусталева сразу в эфир врывается «Колбасный цех». То самое радиошоу, где я, диджей Балдин, раздаю вам новую энергию рейва, играю быструю, а главное позитивную электронно-танцевальную музыку. Так что мы с вами здесь сегодня вечер проведем очень веселый. Встречаемся здесь через 3 часа. Никуда не уходите, потому что в этом часе у нас тоже, разумеется, будет очень много интересной музыки. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что из самого вкусного мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Baby Rex и Faithless, New Religion, Record Remake. Divac, Slow Down, Record Mix.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. Матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат?
4: У нас только все городские, она может простой, да, капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она его вопрос.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Рекорд. Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
6: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
10: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
11: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
12: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрии. В группе компании «Медси». Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
13: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Запада шантажируют руководство Армении. В вопросе концессии Южно-Кавказской железной дороги заявили в МИД России. От Еревана требуют устранить российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции, цитата, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается, отметили дипломаты. Нарышкин сообщил, что обсудил с главой ЦРУ в Москве вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Встречи ведомств разных стран – обычная практика, отметил он. Родители школьников должны иметь возможность в приоритетном порядке брать отпуск во время осенних и весенних каникул детей, сообщил депутат Сергей Миронов. Он также добавил, что в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму такой законопроект и будет добиваться его принятия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
17: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
18: Да ш**, нормально.
19: Что?
18: А ш**.
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
21: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
22: Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: О, мамма мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане Мука.
6: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана Мука. Ашарская, 36А.
7: Утро в семье Драйвовых.
8: Пора вставать в школу.
9: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
10: Набор уже открыт.
11: Погнали!
12: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
13: Без возрастных ограничений.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас четверг, вечерний эфир в самом разгаре. Давайте расскажу прямо сейчас о том, какие радиошоу мы с вами будем слушать здесь, на нашей основной частоте рекордовской в ближайшие часы. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Ровно в 21.00 я возвращаюсь к вам в эфир с шоу «Колбасный цех», с тем самым радиошоу, где мы играем для вас новую энергию рейва, новую и, разумеется, старую классическую электронно-танцевальную музыку, быструю, позитивную. Ну а в 22.00 в эфир врывается Тим Вокс с шоу «Рекорд Пати». Он же продолжает сегодняшний эфир с шоу «Час резидента», в котором сегодня будет наш очень классный друг, прекрасный музыкант Айваска. Представляете? Но и далее тоже будет интересно. У нас еще четверг один из самых интересных дней, насыщенных в плане музыки. В полночь будет Леди Вакс, а в час ночи легендарное радиошоу «Пиратская станция» Диджи Гвоздь будет раздавать здесь в эфире рекорда целых 2 часа drum and bass музыку. Вот такое расписание. Ну а что мы с вами послушаем в этом часе? Давайте прямо сейчас и узнаем. Это будут Another и 54 Ultra Talk to You Record Mix. Джон Кори Whisper Record Mix. Видишь, Хаус Мафия и Лики Ли. Happiness is so sad. Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: У членов ультраконсервативных церквей амишей, в Америке их много, практикуется ритуал, во время которого полностью одетая пара лежит в постели и общается. Между ними даже стоит деревянная перегородка. Прикосновения запрещены, иногда кровать разделена на две части доской.
2: Все прикольно, поехали давай. К тебе, поехали, приезжаешь, там вот такая кровать.
1: Нормально. Может же кто-то и другой лечь на эту кровать, бах, там не увидел, а там батя прилег поспать после ее. И ты такой начинаешь подкатывать, да-да, а там батя, ага, нормально, нормально.
3: Он такой, брат, давай не сегодня.
1: Она на учебе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама. Не ответа.
6: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев пробег». Ларина 23Г, 8-831-260.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
10: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700.
11: Не оферта. Предложение ограничено.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 490 000 рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
11: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Союзники США полагают, что Ормузский пролив разминирован не до конца, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном. Об этом сообщает Bloomberg. Некоторые мины могли изменить изначальное положение из-за подводных течений. Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года, сообщили в Минцифры. Это касается лишь городов с населением более 1 миллиона человек. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года. Татьяна Ким стала богатейшей женщиной в России в этом году по версии Forbes. Ее состояние оценивают в 5 миллиардов долларов. Основательница Wildberries возглавляет рейтинг журнала уже в пятый раз. Новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание! В ближайший понедельник стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
10: В ленте.
11: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Yeah.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат? У нас только все городские, она может простой наш капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она его вопрос.
0: Что за не то? Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама. Не оферта.
5: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
6: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть Фианит Ломбард.
7: Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
8: Представь, ты в мягком кресле. Наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
10: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
11: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
12: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
13: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, как всегда по будним дням, как всегда вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да-да-да, при исторически так называемом мобилизационном типе развития России, то есть таком, при котором наша страна всегда испытывала постоянную необходимость защищать свои огромные границы и преодолевать климатические трудности, государство в нашей стране всегда играло главную роль, а общество и люди второстепенную. И поэтому главные новости у нас всегда идут сверху. Ну а то, что снизу там или сбоку, это так, ерунда на палке, которую мы в основном и обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Концерт Канье Уэста в России напоминает голую вечеринку, считают в администрации президента РФ. По словам источника РБК, близкого к АП, сейчас все идет к тому, что концерта Канье не будет. При этом единой позиции по выступлению рэпера нет. Сторонники его проведения считают, что приезд мировой звезды может добавить России очков на международной арене.
2: Очков? Международной арене? А сколько сейчас очков дают за черного парня, который был в Уганде?
1: А он недавно был в Уганде?
2: Ну, как недавно.
1: Ставки да, повышаются, да.
2: Нет, сколько реально? Просто очков 20 дадут по количеству сантиметров у Канье Уэста?
1: Слушайте, нет? Я не знаю, ну вот какое количество чего, ну как бы, ну, если там так считают, как говорится, в АП, по сведениям РБК. А, кстати, очень печально, что, смотрите, вот нет единого мнения, да, вот даже по этому вопросу в АП не могут договориться, ну это грустно.
2: Именно по это-то все и объясняет. Теперь-то как раз понятно, что вся вот эта драма, все эти там непонятки и весь этот катаклизм вокруг концерта Канье Уэста, все это результат вот этой борьбы, да, этой схватки. Вот этого прохода Одиссея между Сциллой и Харибдой. Где, с одной стороны, считают, что нельзя допускать голую вечеринку, а с другой, чтобы добыть очков на международной арене.
1: Или очков.
2: Ну, и тут вот это действительно очень важный вопрос, потому что мы тоже должны все как бы определиться, по крайней мере, для себя. И вы знаете, вот я сейчас задумался, а что вот я на какой стороне? И вы знаете, я вдруг понял, что вот я... никогда не знал, даже не думал, вот только сейчас об этом задумался, что концерт Канье Уэста, оказывается, еще ко всему напоминает голую вечеринку. Я этого не знал. А голая вечеринка — это в смысле, что Канье Уэст там голый, что ли, будет?
1: Ну, я не думаю. Я думаю, что это отсыл к той знаменитой, ставшей уже классикой, как бы, голой вечеринки.
2: Нет, подождите, так она была голая, буквально. Я хочу понять, в каком смысле. То есть если в том смысле, что Канье Уэст будет там реально голый, этого нам еще не хватало. То есть на Газпром-арене он собирался еще своими чреслами, что ли, трясти. Нашел, что ли, арену для члена, что ли? Это что такое?
1: Нет, чреслами трясти он бы по-любому там тряс. Как бы. Ну, надеюсь, один.
2: Нет, а вот это важно, голая вечеринка. Или голая вечеринка, да, то, что вот вы говорите, значит, ну, то есть в переносном смысле, да. Но меня беспокоит именно вот, не собиралась ли она быть таковой. Потому что, извините, раз голая вечеринка, значит, есть опасность и для близорукого Киркорова. Опять войти не в ту дверь. А там, знаете, не в ту дверь войти очень легко, потому что двери в Газпром-арене, они очень большие, такие широкие. Знаешь, мог чисто там случайно влететь. То есть собирался просто нормально зайти, например, на концерт Шамана. Да? А случайно... Нет такой опасности.
1: Я думаю, не случайно. Филипп Киркоров, я думаю, по любасику. Если был бы концерт Канье Уэста, там бы засветился. Лихнул бы своей шевелюрой.
2: Да, то есть это... Да, ну где... Да.
1: Ну они же коллеги.
2: Конечно! Да? И, о, да, черные оба, да.
1: Как оба знаменитые, как
2: знаменитые, ох. А, или все-таки, вот еще раз, да, голая вечеринка, это в том смысле, что вот пока народ там вкалывает, да, и, а эти пойдут смотреть на невиданного американца за билет по цене там двухмесячной зарплаты у обычных людей. И да, если, так сказать, если это так, то, конечно, я, да и вы, я вижу, так сказать, против. Но давайте, значит, что говорят его сторонники. А сторонники, значит, проведения вечеринки считают, что приезд, как было сказано, мировой звезды может добавить России очков на международной арене.
1: То есть такая оттепель наступит, да?
2: Да, после этого сразу. Да, я сейчас слышал.
1: Растопит сердечки.
2: Да, я слышал такие слова, что выход из изоляции. Да, кто-то говорит,
1: как мне кажется, слишком много накладывают на Канье
2: Веста. Так вот, и он, значит, да, и вот сторонники говорят, приедет Канье Вест и получит очков, да, на международной арене. Ну, а честно говоря, я не очень понимаю, как это добавит каких-то там очков, на какой там арене. Даже на Газпром-арене не понимаю, как это добавит очков, тем более на международной. То есть добавит, видимо, ну потому что приедет большой американец приедет.
1: А при этом недавно отменили концерты Канье Веста по всей Европе из-за его там высказывания.
2: Да, понятно, да. Но, смотрите, ну,
1: вряд ли добавит
2: бог очков. Не с Европой. Значит, наша ситуация. Но если так, если это добавит очков из-за того, что приезжает американец, очень большой, очень черный, то, значит, тогда, как всегда, самое правильное решение – это золотая середина. Это компромисс. И смотрите, раз концерт Канье Веста может, с одной стороны, напоминать голую вечеринку, а с другой поможет прибавить очков на международной арене, может быть, тогда привести не Канье Веста, а его брата. У него же есть какой-нибудь никому неизвестный брат? Антон Вест, например.
1: Ну, конечно, я думаю, семья у него многодетная. Может, у него дети есть от Ким Кардашьян.
2: Да, ну,
1: или Ким Кардашьян
2: привезти. Да просто бабушку может привезти.
1: Или привезти и не дать петь. Хотя он приезжал.
2: Да, конечно. Кого угодно. Может, тещу там, Канье Вестовну, да? Кого угодно.
1: Бабушку из Уганды.
2: А лучше... Да, у него там бабушка, да?
1: Наверное, я думаю. О чем туда ездить?
2: Ну, да, тоже.
1: Я езжу только куда-то... Такие места только там, если у меня там бабушка.
2: Бабушка больше нет, да. Смотрите, а лучше вообще никого не приглашать, да? Не приглашать никакого Канье Веста, а просто пустить слух, что Канье Вест приехал в Россию. И уже где-то здесь он, пускай он голый, трясет своими этими, да?
1: Ты все-таки голый, вы считаете,
2: ну,
1: да?
2: Конечно, потому что, смотрите...
1: Как аналитик.
2: Ну, да? Если это голая вечеринка, пускай здесь голый трясет, это не я сказал, это в новости сказано, голая вечеринка, пускай приезжает, трясет пиписками своими голый. Запад про это узнает, слух такой будет пойти, и это добавит очков на международной арене, а его здесь не будет.
1: Ну, хороший план, оптимистичный. Ну, как-то мне кажется, что... Нужно выделить ему какое-то место. Ну, Газпром-арена не подходит.
2: Да никак не надо его приглашать. Слух пускай будет. Слух, я вам говорю, что он здесь. Где-то вот здесь его
1: ходит. Только что он был, вот сидел вот. Здесь, вот, да. Вот, мелькнул.
2: Вот, кто черное что-то трясется. Это что? Это что?
1: Ну, да, это он, его бабушка.
2: Вот. И поэтому вопрос. Не пора ли нам всем определиться? Вот лично ты... Ты за приезд Канье Веста или против? Ты за то, чтобы добавить очков на международной арене?
1: Что всегда хорошо.
2: Да, или ты против голой вечеринки, что всегда плохо. И твои личные аргументы. Нужен, не нужен. Ты
1: аргументированно, пожалуйста. Дайте вот без этих голых, не на голых эмоциях. Типа, доколе, долой, там сдохни, тварь, там, гниды все.
2: Или наоборот. Да это что, нормальный чувак, пацан, репчик читает. Давай так серьезно оставай.
1: Аналитику давай выдавай.
2: Или просто эту аналитику. Как это называется? Анал это. Да, короче, ты понял, обсудим в народных новостях.

0: Руст-шоу.
1: В Перми местная жительница запустила онлайн-курсы подготовки к жизни в колонии и СИЗО. Женщина обещает научить желающих правильной линии поведения, рассказать, как правильно заходить в хату и помочь быстрее адаптироваться к тюремному быту. Также она расскажет, как себя вести, чтобы повысить шансы на УДО. Свои занятия россиянка называет духовными практиками, а общение со студентами обещает сохранить строго конфиденциальным.
2: Духовными практиками? Это духовная практика, как правильно зайти в хату. Да, и урок просветления, как не оказаться у параши, и как сделать так, чтобы тебя в камере не опустили. Такой урок самопознания.
3: Да, ну и, кстати, те, кто правильно, в кавычках, заходят в хату, обычно на УДО не рассчитывают.
2: Ну, да, то есть, как бы... Да, нет, тут да.
3: Нужно выбирать, как бы там.
2: Тут что-то не так, да. Поэтому вот эта вот камерная йога, знаете, это... Те еще курсы. Ну, послушайте, ну, если это называется духовная практика, да, тогда, послушайте, тогда, значит, диалог вот из фильма «Джентльмены удачи», вот это вот знаменитый «Рога поотшибаю, пасть порву, моргало выколю, всю жизнь работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, новоходоносор, петух гамбургской». Это был урок просветления, да, такая випассана.
3: Ну, там был серьезный коуч, его учили профессионалы там из милиции, да, еще советской, да, это вот все, вот, он вызубрил все так, что от зубов все выскакивало. То есть тому я верю, как бы, да?
2: Нет, вот. То есть я имею в виду, что можно вот заменить ее курсы вот на это. Просто еще раз, там нормально пересмотреть, там, рога поотшибаю, записывай. Я вижу, записывай,
3: да? Я наизусть, это сердечки мои.
2: Да, вот, записывайте. Рога поотшибаю, пасть порву, моргало выколю, всю жизнь работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, новоходоносор, петух гамбургской. Вот.
3: Украл, выпил в тюрьму, вот еще
2: такая. Да, только мне за это деньги кто-нибудь переведет. Значит, впервые местная жительница запустила, значит, онлайн-курсы подготовки к колонии СИЗО. Слушайте, а это не мошенничество? А можно ли этому научить онлайн? Это что это за инфо-цыганство? Как онлайн научить, как правильно заходить в хату? Онлайн — это шарлатанство, это только...
3: Скорее, инфо-арестанство, а не инфо-цыганство.
2: Ну да, да, нехорошие слова дальше идут. Этому можно научить только офлайн, показать на своем примере. И, кстати, после таких курсов она это реально может показать на своем примере за пропаганду АУИ, если это сочтут таковой. И эти курсы могут стать ей действительно повышением квалификации.
3: Вот, хотя по поводу квалификации данного коуча, или как она там себя называет. Есть, вот, обычно эти все вот инфо-цыгане, они предъявляют кучу каких-то дипломов, да, то есть я там закончил Академию Высшего Астрала, там в Перми, там, да, или в Воронеже, там. У нее есть какие-то подтверждающие документы? Типа там справка там о выходе по УДО, там, я не знаю.
2: Вот это самое важное, откуда она это знает. Именно потому, что сейчас дофига вот всех того, кого называют инфо-цыганами, там, да, и всех этих мошенников, откуда она это знает? И я уверен, что она, конечно, знает это не из собственной практики, не из собственного опыта. А, скорее всего, ну, знаете, ну, просто любительница. Скорее всего, сама сходила на какие-то занятия, на какие-то курсы. Возможно, знаете, сходила там на курсы духовных практик Сатья Дас научил.
3: Сатья Дас такого может научить?
2: Ну, когда он... Как правильно заходить в хату, не знаю. Ну, может, анекдот рассказал. Мне кто-то сказал, что Сатья Дас... Я не очень понимаю до сих пор, кто и такой. Но, конечно, он так шутит хорошо. У него там, может, какие-то... Да, может, какой-то шут.
3: Может, уже, знаете, вот я тут видел, как бы, такой лайт-постер в метро, как бы, вот, ну, анонс Сатьи Даста выступления. И там, знаете, как-то почему-то на всяких афишах, плакатах, там всякие информационные спонсоры просто. И в качестве главного информационного партнера у него Юмор ФМ. То есть он сам как-то не очень серьезно относится к тому, что говорит.
2: Вот-вот-вот.
3: Там не РБК, там, знаете.
2: И, возможно, откуда вот она научилась, как она называет это, духовной практикой, как правильно заходить в хату и все такое. Да? А, возможно, он рассказал анекдот. И знаете, ну, вспоминается, анекдот, может быть, знаете, такой вот анекдот мне вспомнился. Почему бы его не рассказал бы, ей Сатья Дас? Нет, анекдот такой. Значит, старый анекдот. Значит, еще там чуть ли не с 90-х. Значит, заходит, типа, в камеру мужик в тюремную с видеокамерой и штативом. Значит, ставит штатив, ставит на него камеру, настраивает, значит, включает запись, становится перед объективом в известной позе, снимает штаны. А после этого, ну, когда с ним все проделали 50 заключенных, после этого он поднимает лицо в объектив и говорит: «А вам слабо?» Так вот, может быть, вот этой духовной практике...
3: Да, это тебе реально онлайн-курс. Запись же есть?
2: А если есть запись, тогда это онлайн, да.
0: Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Мистический диджей, смешивающий этнический вайб с гипнотическим битом. Участник грядущего фестиваля «Белая». Айваска. В 11 вечера. Час резидента. На рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне массово переводят деньги в Грузию. Объем рублевых депозитов в грузинских банках за один месяц вырос на 30%, до 3,1 миллиарда рублей. За год показатель увеличился на 50%, а активный рост рублевых вкладов начался еще в июле 2022 года. Тогда их объем за месяц подскочил сразу на 177%.
2: Россияне массово переводят деньги в Грузию? А зачем сразу в Грузию? Не, ну понятно, что в Грузии деньги сохраннее, но, может быть, просто для начала отнести деньги в ближайший грузинский ресторан? Их же сейчас много.
3: Я периодически так делаю. Делаю вложения в грузинские рестораны.
2: Нет, вы делаете вложения в пузо, а я имею в виду на сохранение просто. Оставить там хотя бы. Ну, потому что почему в Грузию? Ну, почему россияне переводят там деньги за границу, это понять можно, знаете, в соответствии со старой русской финансовой мудростью. Подальше положишь, поближе возьмешь. Но почему именно в Грузию? Там, ну, понятно, что там, например, там перевести там деньги в Канаду или там в Австралию, это там совсем далеко. Туда положишь, уже можно поближе не взять. Но, а почему в Грузию? Почему там не в Белоруссию, не в Казахстан, не в страны бывшего СНГ, там не в Таджикистан, наконец? Да? Потому что вот из России таджики переводят деньги в Таджикистан, теперь и россияне, чтобы все деньги в Таджикистане
3: были. То есть такая ответочка, да?
2: Да.
3: А что вы таджики наши деньги переводите?
2: А
3: мы тоже будем переводить.
2: Почему в Грузию? Смотрите, да, значит, что было сказано, что типа активный рост рублевых вкладов начался еще там когда-то в июле, да, 2022 года. Ну, ребятки, вообще-то в 2022 году они переводили туда деньги из-за массовой миграции. Тут все побежали, да, и переводили туда деньги как бы вместе с собой. А теперь вот никто никуда не бежит, миграции никакой массовой нет. То есть теперь что, я не понял, они просто переводят деньги в Грузию? Просто так?
3: Вот, ключевое слово, что нет никакой миграции, как бы все, кто уехал, тот уехал, все, кто остались, тот остались. Вот жизнь такая. Что мы знаем по факту? Просто переводят рубли из России в Грузию. А может, это грузины переводят, которые здесь находятся? А их тут немного, ну, немало находится.
2: Там есть... сказано россияне.
3: Ну, а
2: грузине россияне,
3: то
2: да.
3: Вот просто вот грузины переводят деньги в Грузию.
2: Это хорошая новость или плохая?
3: Я даже не знаю, это странная новость.
2: А может быть, все-таки, ну, давайте, ну, эта версия, она такая, какая-то такая очень зыбкая. Все-таки было сказано россияне. А если россияне переводят деньги в Грузию, то почему? А почему в Грузию? Может быть, я не знаю, может, прошел слух, что там деньги, ну, как бы, сохраннее. Может быть, какой-то был опыт. Знаете, у нас же все по слухам, у нас сарафанное радио, да? Кто-то, может быть, дал деньги приятелю, грузину, и он их сохранил, например.
3: И приумножил.
2: А может быть, знаете...
3: Закупил мандаринов, продал их кому-то,
2: да? Я дал. А может быть, это, знаете, старый советский анекдот, когда... Значит, на улице стоит грузин, считает деньги. Подходит прохожий, спрашивает: простите, не подскажете, как там пройти в Ленинскую библиотеку? Сейчас, дорогой, 50, 60, 70. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, как мне пройти в библиотеку? Сейчас, дорогой, 250, 260. Вы мне можете ответить, в конце концов, как пройти в библиотеку? Так, 340, так, все. Слушай, дорогой, делом надо заниматься, делом! Вот, может быть, вот этот урок финансовой грамотности...
3: Почему человек у грузина спрашивает, как пройти в своем городе?
2: Это советский
3: реальник.
2: Это другой вопрос. Но, по крайней мере, может быть, из-за этого анекдота люди услышали, смотрите, а грузины считают деньги, делом заниматься надо, а не вот это все. А вы все...
3: А еще похожая цитата есть в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Михалков говорит: делом надо заниматься, Гиви, делом.
2: Вот это и цитата.
3: Поезд грабят, когда... А он к девушке пристает, как бы там.
2: Да, это отсюда, кстати, из этого же анекдота. Так вот, вывод какой? Куда деньги-то нести?
3: Я в хинкальную.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мужчину, который мастурбировал в петербургском метро, задержали после публикации новости. Его вновь заметили около 6 утра с расстегнутой ширинкой. Ранее пассажир совершал развратные действия в отношении женщин на станциях Сенная площадь, Садовая и Звенигородская. Как только он снова появился в метро со своей сумкой наперевес, его узнали и задержали сотрудники полиции. Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия по закону.
2: Ответить? Звучит жутковато. А как за это отвечают? Вот какое за это адекватное наказание? Око за око. То есть перед ним тоже расстегнут ширинку? Это, кстати, было бы нормально.
3: Ну, конечно, нужно подумать, потому что это, в принципе, такая, ну, уникальное, такое редкое такое хулиганство. Да, вид как бы антиобщественной деятельности. То есть такое, это он не стекла бил.
2: Мы не знаем, как.
3: Матом орал.
2: Это, нет, это, да, конечно, это такого... административка, да, но как он конкретно вот будет отвечать за это? Это интересно. Но, знаете, я не все понял. То есть сказано, значит, расстегнул ширинку, и при этом в этой же новости было сказано, что мужчина, который мастурбировал там в петербургском метро, задержали, значит, после публикации новости. То есть, я не понимаю, то есть он все-таки не просто расстегнул ширинку? То есть он не просто расстегнул кобуру, но и успел достать ствол?
3: Обрез.
2: Ну, это, я знаю, откуда он был. Нам не сказано, откуда этот мужчина. Потому что здесь как бы, да, то есть не просто расстегнул кобуру, но и успел, так сказать, он успел выстрелить. Хотя не сказано. Может быть, оружие достать успел, а выстрелить не успел.
3: Ну да, затвор перевернуть успел, как бы, но выстрела не было. Осечка!
2: И дальше было...
3: Патрон заклинило, перекосило.
2: И дальше была совсем непонятная фраза. Значит, его вновь заметили около 6 утра с расстегнутой ширинкой. Что это значит? То есть он вернулся на место преступления? То есть как бы... То есть он расстегнул ширинку в метро вечером, а потом вернулся утром, чтобы добить контрольную в голову, да?
3: Слушайте, ну все-таки это действительно невероятная новость. Для меня из ряда фантастики. В 6 утра. В 6 утра. Какой-то... Дрочила жаворонок какой-то, знаете, такой.
2: Интересный молодой человек. Нет, давайте его называть. Он настойчивый, знает, что хочет в жизни. А, кстати, что он хочет?
3: А, кстати, почему он решил, что он молодой? Может, он степенный в годах.
2: А, потому что в метро принято так всех называть. Даже пожилых. Молодой человек, застегните ширинку. А может... Ну, и послушайте, я просто не очень понял. Значит, и дальше совсем непонятно. Дальше идет самое странное. Дальше такие слова в новости были. Да, я их услышал правильно? Как только он снова я просто реально слышал эту новость еще вчера, то есть он действительно два раза был.
3: Видимо, вчера
2: то есть он был вечером, да, и сегодня утром. И слова такие: как только он снова появился в метро со своей сумкой наперевес, его узнали и задержали сотрудники полиции. Со своей сумкой наперевес? Это с какой сумкой? Они так называют его пенис? Они так говорят, как будто мы все тут знаем, о какой сумке идет речь.
3: Та самая пресловутая какая сумка там, мужчины
2: да,
3: в метро.
2: Да, знаменитая сумка анониста. Что это такое? То есть, или они так называют то, что у него в ширинке. Может быть, знаете, может, у него она была в форме сумки с ручкой, может, кожаная.
3: Не-не-не, может быть, знаете, как действительно сумка, это, по крайней мере, для работников метро, как бы, и пострадавших от его действий, действительно известная, знаменитая. Потому что, возможно, сумка как-то часть технологии его нехорошей. Как-то сумки дырка, чтобы беспалево.
2: Он из сумки достает.
3: Да, понимаете, там, с одной стороны, в сумке дырка, с другой стороны, тоже так... Да,
2: а вот это так, хитро, ну, кстати. То есть расстегнул человек
3: да,
2: сумку,
3: чтобы,
2: да?
3: Чтобы палиться, да?
2: А и в сумке что-то там да, делает. Там, да,
3: да, там сумка на перевес появляется. Ну, я думаю, знаете что? Я думаю, что, смотрите, такая интенсивность его поведения может объясняться тем, что он турист. Турист в нашем городе. Сейчас же туристов много. И сезон заканчивается. Все нужно успеть. Последние деньки лета. Да. Они же, видите, как они носятся от памятника к памятнику. Да. Язык на плече, все взмокшие такие.
2: Язык на плече,
3: да,
2: члены
3: да,
2: ширинки.
3: Да, сумка да. знаменитая. А, сумка еще, с сумкой приехал.
2: Ну, тогда хорошо. Это хорошая версия. Тогда объясните мне другое. Там, значит, еще в новости. Значит, сказано, что ранее, значит, этот пассажир совершал развратные действия, значит, в отношении, значит, на станциях Сенная площадь, Садовая и Звенигородская. А почему именно на этих станциях? Там что, хорошо этот бизнес идет? Знаете, как говорят, хлебное место для людей с расстегнутой ширинкой. Знаете, чёс хороший.
3: А это, возможно, тоже подтверждает, что он как бы турист. Смотрите, отработал станцию Сенную, Садовую, Звенигородскую, потом собирался на Невский, на Гостиный двор, на канал Грибоедова. Как бы все центральные станции нашего великого, красивейшего города
2: пометить. Может быть, нет. А может, просто это его любимые станции. Может, он любит Звенигородскую. Может, не Звенигородскую, у него всегда встает и яйки звенят.
4: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ПБРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ПБРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: хоть старая мудрость гласит, что самые умные всегда молчат, но для нас это совершенно не важно. Нам здесь нужны не самые умные, а самые активные. А самые активные – это всегда самые пишущие. То есть вы, дорогие наши друзья, умные вы, неумные, нам здесь не важно. Вы написали кучу разных сообщений, кое-что из них почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была в начале нашего сегодняшнего эфира очередная новость про Kanye West, что, скорее всего, как утверждают неназванные источники из аппарата президента, утверждают они РБК, концерта не будет. А возможно, будет. То есть еще не факт. Черт,
0: нет.
1: Все. Мы с такого насмотрели, что как бы...
0: Потому что тут на чаше весов два противоположных... Две мотивации. Первое, да, что Kanye West не нужен, потому что его концерт будет напоминать голую вечеринку, против которой, да, ну, понятно, все ее минусы. И на другой чаше весов ровно противоположное решение, что Kanye West нужен, потому что, как было сказано в новости, да, он добавит нам очков
1: такой
0: на мировой арене.
1: Kanye West Шрёдингера, такой вот, знаете, то ли есть, то ли нету его, знаете, вот.
0: Да не важно, да, так вот, ты, как ты считаешь, нужен нам Kanye West или не нужен, ну и почему?
1: Ну, давайте начнем внезапно с мнения наших экспертов как раз-таки с родины Kanye West, из США. Вот нам пишет твой американский друг, и номер телефона у него американский. Он пишет: «Привет вам из-за океана. А заберите Kanye к себе насовсем, как Стивена Сигала или Жерара Депардье. Дадут Kanye квартиру в Сызрани, будет он в КВН в жюри сидеть».
0: Нет, она...
1: А это, конечно, хороший ход, да?
0: Для кого?
1: Ну, для всех нас, для Kanye тоже.
0: Ну, а как...
1: Ну, нормально, солидная какая-то работа у него появится.
0: Ну, не для КВН. Ну, понимаете, ну...
1: А нет, вот все, вот, знаете.
0: Ну, а давайте говорить откровенно. А нужен ли он нам насовсем? Насовсем он нам не нужен. Он нам нужен только временно. Так чисто погонять его, да, и вернуть обратно, чтобы там очков прибавить, да? Куда нам его? У нас что, есть лишняя двушка в Сызрани? У вас есть?
2: Ну,
0: мы
2: конечно,
0: не собираемся. Да. Нет, мне Kanye West здесь не нужен. А вот нужен ли он нам временно, хотя бы так его чуть-чуть? Да, это вот мы обсуждаем.
1: А вот есть как бы сторонники как бы проведения концерта Kanye West. Они основываются на своем ностальгическом опыте. Вот, например, 7 лет назад я смотрел Дженнифер Лопес в СКК. Было офигенно. Ходили слухи, что даже Елена Ваенга на этом концерте присутствовала. Или в мае 14-го Тимберлейк. Это же истерика просто. Я помню, кредит на него брал, чтобы самый дорогой билет купить. На брата оформлял.
0: Даже Ваенга?
1: На брата.
0: Не, ну, подождите, если бы я, конечно, знал, что на концерте Дженнифер Лопес будет сама Елена Ваенга, я бы сходил на Елену Ваенгу, да?
2: Ну да.
0: Все бы... Кто, кстати, Ваенга, она... Ванга,
1: Елена.
0: А Елена? Да. А в чем разница между Вангой и Ваенгой, кроме
1: Е? Очень большая.
0: Есть какая? Я просто не очень понимаю. Вот нет, Ваенга, она что делает? Она поет или?
1: Да,
0: а Ванга?
1: А Ванга вангует.
0: А, окей.
1: Он же завершает, ну, подводит, подытоживает. Только мировые звезды могут достойно развлечь жителей культурного города. Не на Кремова же смотреть с его веселыми штанишками.
0: Да, вы до мирового уровня, знаете.
1: И вот по вашему поводу... уже, да?
0: Да, ну, с одной стороны. С другой стороны, видите, по вашему поводу нет никаких разногласий в администрации президента. Нет, да. Кремов. Да, надо сказать, что там. Но вы очков не добавите.
1: Нет,
0: с одной стороны.
1: Нет,
0: с другой стороны, это и на голые вечеринки это тоже, знаете, не тянет. Потому что голая вечеринка, там, знаете, там и икра, вот этот жир через край. А вы с этими... Что у вас, кстати, за номер этот у вас со штанишками? Я
1: ну,
0: забыл.
1: Так, ну, да, ну, такой, ну, знаете... Да, многие спрашивают меня: Кремов, почему у тебя нет новых номеров? Как бы, ну просто зачем новый, если старый хороший? Как бы?
0: Так, давайте, да, я почитаю. Ну вот пишет, например. Так, так, ну про Kanye. Вот пишет, например. Вот Елена пишет: «Добрый вечер, КХ. Гнать этих из нашей страны. Ни рубля бы не отдала на этот срам. Нам еще этих петушар не хватало». Да?
1: В общем, ну...
0: Так... Нет, просто я сейчас... Это конечно, нам... Если это...
1: Не, ну, петушар нам точно не нужно, не родит.
0: А он же вроде с этой женой все время голенькой ходит. Этот, и у него,
1: ну,
0: и,
1: да.
0: Через... А он... Я просто ничего про это не знаю. «Пускай у себя на родине скотчет, хоть без исподников. Срамота!»
1: Вот. Ну, да, ну...
0: А он... Нет, просто смотрите, я вообще, ну, мягко говоря, так не поклонник, и мало знаю что-то про него. А что у него со исподниками?
1: Да, я даже не знаю, нет, по-моему, с этим все, у него все нормально.
0: Исходники надо менять, нет?
1: Нет.
0: В том или называется, исходники менять. Как Kanye West, нужны исподники менять?
1: А вот еще тоже железный аргумент по поводу отмены концерта Kanye West в России. Привет, Крем и Хруст. Зачем он приезжает в Россию? Он же по-русски не разговаривает. Я не думаю, что даже половина гостей, зрителей на концерте понимают, о чем он поет. Роман Свиридов, Сочи.
0: Половина? С учетом того, что... Да, ну, с учетом... Я догадываюсь, что он... Он откуда вообще? Откуда
1: Сочи. Не Канье Уэст, а Роман Свиридов из Сочи.
0: Канье Уэст.
1: Из США.
0: Он где родился?
1: Ну, откуда? В США родился.
0: Ну, а где, в каком штате прибыл?
1: А зачем он как бы...
0: А это от акцента зависит. Потому что если у него южный или южно-калифорнийский, они в любом случае мало чего поймут, особенно если с африканскими прибамбахами. Да никто там ничего не поймет, что он там... Но не в этом же дело. Они идут-то не на это. Они тратят бабки не на то, чтобы понимать. Никто ничего не понимает. Так же, как кто у нас что-то там в балете понимает или в опере, когда ходит в Мариинку. Никто ничего не понимает. Так модно, потому что. Идут приобщиться к чему? Что хорошего, большого есть у Канье Уэста?
1: Я не знаю, что.
0: У него же, наверное, не это.
1: Знаете, с последнего ряда от
0: арены. А если... Вот они поэтому ложу заказывают. Я видел, тут тетенька, значит, заказала за 170 там, рублей ложу, сейчас вернула. С ложи-то видно, как положит он...
1: Даже не знаю, но за такие деньги я бы... Нет, я бы, если бы нужно было, я бы в интернете бы что-нибудь там...
0: Ну так ты не приобщишься. А если вы это вот... Мы же не знаем, как там это...
1: Мы не знаем там...
0: Вы бы что сделали?
1: Я бы ничего не делал. Очень что непонятно и тревожно.
0: Давайте последнее сообщение, короткое.
1: Вот Виталий Соловьев пишет. На Канье Уэста билеты продают, как на Шаляпина в свое время. И как на Кашпировского. Билеты есть, концерта нет. То есть человек... помнит про концерты Шаляпина и Кашпировского, ладно.
0: Ну, а что у вас? Ну, жив он еще. Да, конечно, хорошо. Что я... А как вам кажется, Канье Уэст это больше Кашпировский или Шаляпин?
1: Слушай, ты думаешь, конечно, Шаляпин. Конечно, Кашпировский.
0: Конечно, Кашпировский. А что он заряжает? Только Кашпировский заряжал воду?
1: Воду, а этот?
0: А этот что заряжает?
1: Все заряжает. Цены заряжает.
0: Да, цены заряжены.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жители Воронежской области призвали не переживать из-за снижения качества бензина. Глава региона Александр Гусев заявил, что Евро-5 – это всего лишь маркетинговый ход, который повышает стоимость топлива за счет позиционирования его как более экологичного. По его словам, для работы двигателя разницы между Евро-4 и Евро-5 нет.
2: Это маркетинговый ход? Я не понял, это потому что название красивое? Ну, в общем, на самом деле, да, Евро-5 звучит-то как-то поприкольнее, да, чем Евро-4.
3: Так, слушайте, ну, по-современнее.
2: По-современнее, ну, вообще интересно.
3: Обновленная версия.
2: Конечно.
3: Да?
2: Так, может быть, тогда просто Евро-4 переименовать в Евро-5? И ничего не изменится, просто звучать будет красиво. Знаете, я бы даже лучше переименовал его в Евро-55. А лучше вообще не в евро, потому что такое евро? Евро — это звучит как европейская валюта, название, да? А почему не назвать фунт? Да, потому что у фунта всегда курс выше, чем у евро, ну, у английского фунта, да? Вот это был бы маркетинг. Фунт 4 или фунт номер 5. Да, я заправился фунтом. Главное не переименовать в киргизский сом, потому что он дешевле рубля, там, да, сом 5.
3: Наверное. А я что, ну и что, как бы, сом — хорошая валюта.
2: Хорошая.
3: Да. Сом, тенге, там, как бы.
2: Тенге что? Нет, тенге 5 звучит, даже 55 не очень хорошо.
3: Оставим евро, возможно, какие-то там права, как бы, авторские на это у кого-то есть. Ну, как нужно посовременнее, знаете, не просто Евро-5, а Евро-5 Pro. Евро-5 Plus Pro.
2: Plus, да. Pro Max, да.
3: Да,
2: вот это хорошо. Ну и что там, значит, жители Воронежской области призвали не переживать, да? Кто там, глава региона? А я вот не понял, а это только в Воронежской области так, что Евро-5 — это маркетинговый ход? Потому что, например, глава других регионов, например, там, Челябинской области, про это ничего не сказал. И поэтому там что, там Евро-5 все-таки круче, чем Евро-4? Или главы других регионов просто это как бы знают, но об этом не говорят? И просто, ну, как бы, они как-то на этом...
3: Ну, возможно, просто это первый, кто-то сказал, они сейчас подхватят, как бы. А возможно... То есть, ну, как бы, смотрите, что он сказал? Он сказал, что только для двигателя разницы нет, только для экологии. То есть, как бы, на экологию наплевать, возможно.
2: Зачем? Воронежской
3: области там, да.
2: А какая, зачем?
3: То есть, для двигателя все хорошо, так же, а вот экологичность там... Ну, нужна вам, дорогие мои земляки воронежцы, это экология.
2: Что с этой экологией? Не намажешь же, а экология там... А, кстати, как она за это все, видимо, там так дымит, да? А если так дымит, то как же двигатель-то? Но, с другой стороны, если вот реально выбор...
3: А, нет, конечно, даже не предлагать...
2: Евро-5 подороже, Евро-4 экология.
3: Ну, как бы, даже не то, что подороже, просто нет его.
2: А, ну да, но тем более.
3: Даже подороже.
2: Я выбираю...
3: Да, конечно, да.
2: Я могу, кстати, назвать его, может, словом экология как-то, этот бензин.
3: А экология, что экология? Проветривайте почаще, вот и будет вам хорошая экология. Да все, Воронежская область.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колпак».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Савичева подняла гонорары за выступления после того, как начала исполнять свои старые хиты в стиле тяжелого рока. Теперь певица скримит и даже гроулит «Если в сердце живет любовь», «Высоко» и другие песни под аккомпанемент тяжелых брейкдаунов. По данным журналистов, после такой смены имиджа выступления Савичевой подорожали примерно на 1 000 000 рублей.
2: «Если в сердце живет любовь», а в стиле тяжелого рока? По-моему, это не тяжелый рок, это тяжелые наркотики. Это какой-то новый способ свести с ума, что ли?
3: Да, как-то я очень внезапно эта история. Я краем уха слышал, что с Юлией Савичевой какие-то перемены произошли в стилистике исполнения. Но гроулит, это такое рычание горловое в тяжелом роке, действительно, в некоторых поджанрах.
2: «Если в сердце живет любовь», но, значит, чего после такой смены, значит, у нее подорожали билеты примерно 1 000 000 рублей. А они-то платят за что? За тяжелый рок или за тяжелый диагноз? За что
3: именно? Просто, как бы, траты увеличились, Юрий Савич. Горло лечить после гроулинга. Женское горло, по-моему, не приспособлено к этому.
2: Ну, слушайте, а если...
3: Смазывать там.
2: Вот ей эту песню «В сердце живет любовь», там и все остальные ее песни, а если ей еще и исполнить их не только в стиле тяжелого рока, а, скажем, еще в стиле рэпа? И выступить вместо Канье Веста. Вот это прокатит, она может еще больше заработать. Смотрите, если Юлию Савичеву подмазать в черный, побрить под Канье Веста, это был бы для всех выход.
3: Нет, будет бритая, подмазанная Юлия Савичева. Не будет Канье Веста.
2: Нет, а может получится, почему нет? Ну и смотрите, но главное же, что после того, как она стала петь свои эти песни в стиле тяжелого рока, да, у нее стали подниматься гонорары. А если это так, тогда я просто не понимаю, а почему другие наши певцы так не делают?
3: Ну, какие, например?
2: Ну, тот же Юрий Лоза, например. Вот, пожалуйста, кстати, да, «На маленьком плоту». Вот, если, да, не обязательно, кстати, тяжелый, там, можно просто, например, зарубить его рэпом. Как там, да, там, «Сквозь бури, там дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту, там, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, что при...» Это, смотрите, это вот просто, за это сейчас особо никто не говорит. А если рэпом? «Сквозь бури, дождь и грозы, ё, взяв только сны, грезы, детскую мечту, я тихо уплыву, лишь дом проникнет полностью, чтоб рифма меня полный мир, в котором я живу». О, смотрите, а?
3: Если вы не потянули, как бы, то пожилой Юрий Лоза, как бы, он просто крякнул, знаете, там, вы-то не выдержали
2: дыхалку. Да, ну, дыхалка уже не та. Как они это орут? Нужно... Ну, как ему?
3: Не, на самом деле нужно, нет, нужно встать на путь Надежды Бабкиной. Или Кадышевой.
2: Стать Бабкиной?
3: Это как? Да, или Кадышевой. В народном стиле пить. Это вот все. Юрий Лоза тоже. Хоровод завести там на сцене. Там.
2: Это вы про бабки или просто так?
3: Про бабки, разумеется.
2: Нет, бабок тогда точно не будет, а просто так, да, интересно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Ой, другу Челябинск Канье Уэст. По мнению Челябинска.
1: Нет, ну Коренного. Есть, конечно, такой слух, что Канье Уэст это...
0: Что, из Челябинска?
1: Принимает, но... А, он черный, в этом смысле.
0: А в Челябинске черная металлургия.
1: Вот. Вот все сошлось. Тогда да.
0: Да.
1: А, ну...
0: Так. А вот еще версия по поводу Канье Уэста. Канье Уэст это круто, он необходим. Он сможет украсить своими треками поганую серую осень. А лет 15 назад Мадонна на Дворцовой площади пела. Как круто было. И почему это какой-то Кремов может снимать портки в невнятных барах, а великий рэпер не может ничем потрясти? А ему есть чем потрясти!
1: Потрясти нас или потрясти у себя?
0: И нас,
1: или потрясти
0: у себя и потрясти нас, да.
1: А он действительно собирается чем-то трясти? Я просто не в курсе. Рэпер, ну, в смысле, Канье Уэст.
0: Я не знаю. Но...
1: Я просто как-то...
0: Не, ну, он, наверное, не, он же рэпер.
1: Да, я в конце концов. Он уже, знаете, он стоит, у него это вот, это его фишка, типа он стоит на земном шаре.
0: Да,
1: да. А, да, и трясет. А как, если ты стоишь на земном шаре, надо же чем-то потрясти. Да. Ну, грех просто не...
0: А есть противники, вот, например, да. Лучше пригласить Джеки Чана. Он и в работе положительный, и в жизни.
1: Неочевидное, конечно, замена. Ну, смотрите, он в работе, он положительный? Нет.
0: Нет, он в жизни вообще полный какой-то...
1: Какой-то, да. А если действительно, только вот единственное, что он будет делать на концерте Канье Уэста, например? Джеки Чан.
0: То есть, как он его заменит?
1: Ну, да.
0: Ну, он же тоже, он же... А вот если с Газмановым, они же оба спортивные, как бы, оба сальтухи крутят.
1: И оба положительные в работе.
0: И в работе, и в жизни, и в быту, и в семье, как бы, это все вот...
1: Так, давайте я, значит, почитаю. Ну, вот, читаю все, что попадается. Вот «Сладкий кенгуру», и так человек себя называет. «Я слушаю вас в записи. Сейчас майские выпуски слушаю. А как вам лучше слушать... Онлайн или в ВК? Ну, чувак, а какой смысл? Какой смысл, если я тебе отвечу сейчас, если ты вот мой ответ будешь слышать только в ноябре?
0: Через 3 месяца, да.
1: Ну, в декабре примерно. Ну, давай для декабря. Что, ну, как нас слушать? Ответьте ему пока.
0: Я не понял
1: альтернативу. А я тоже не
0: или
1: понял.
0: Как?
1: Или в не ВК, я не знаю.
0: Ну, как, сейчас. Да слушай, как вот куда ткни, там и слушай.
1: Так, ну, вот да, вот пишет, вот Гришка с предложением. Лучше бы пригласили Пьера Нарцисса, чем вашего Канье Уэста. Хочу... Петь «Шоколадный заяц». Ну, да лучше, но проблемнее. Потому что, вот удивительно, но пригласить Пьера Нарцисса сейчас сложнее, чем любого другого артиста. Даже такого дорогого, как Канье Уэст. Просто потому, что, насколько я знаю, он умер.
0: Вы правильно знаете, да. Ну, как бы, ну, для многих он все еще жив, как бы, в их сердцах. Потому что не только Гришка пишет, например, Саня пишет. Вместо Уэста может выступить Пьер Нарцисс. Издалека не заметит.
1: Ну, ребят, если бы он был жив, то... Ну, послушайте, конечно, а что у нас? Да. А у нас никого больше так, в таком
0: у формате. У нас есть, по поводу Гришки. У нас есть артист чернокожий, как бы очень популярный, очень известный, такой топовый. Григорий Сиятвинда. Чернокожий.
1: Сиат что?
0: Сиятвинда.
1: А, серьезно?
0: Да, такой очень театральный, и киношный, и сериальный.
1: Почему там. Нет? Кстати, а почему про него молчат?
0: А почему там молчат?
1: А я знаю, почему как раз, видимо, возможно, поэтому и молчат.
0: Пока его убрали в тень, кстати, немножко, да?
1: Чтобы не тревожить общественность. А потом раз и в роли Канье Уэста выходит кто?
0: Григорий Сиятвинда.
1: Ну, об этом не надо лишний раз говорить. Так, ну, что... Кто тут сейчас еще... А вот я же хотел сообщить. По поводу Конана Васкиса. А вы много говорили, да, сегодня про него, да?
0: Про Конана Васкиса? Старину Конана Васкиса? Ну да. Нет, я прямо думал. Так. Что с Конаном Васкисом?
1: Не знаю сейчас. А, ну, давайте я почитаю. Нет, давайте лучше этих. Голосовых много. Сейчас, например, вот Андрей.
2: Здорово, господа. Здравия желаю. Да куда нам его там, а? Он же петушара. Тот, что у вас в студии там. Ку-ка-ку!
1: А, вот! Так вот, как то можно
0: есть,
1: заменить?
0: То есть ему и приезжать не надо?
1: Не надо, конечно, если это добавит очков на международной арене.
0: Очков? Подожди,
1: сейчас, секунду. А, кстати, действительно, ведь это же добавляет, как правило, очков. Особенно в глазах Европы, Запада. И вот сейчас вот у нас через некоторое время...
0: Время, да.
1: Но только давайте, а я вот этому... Вот кто это? Андрей, дорогой мой, давай будем корректны. Не петушара, а петух. У нас это...
0: Да, у нас не надо оскорблять нашего петуха вашими петушарами.
1: Да, не надо, у нас петух...
0: Два разных петуш...
1: Вот он, кстати.
0: А это курица вообще.
1: А это не петух-то, кстати, нет?
0: А может, петушара. А точно петушара.

0: чего вам не конюшня?
1: Хорошо, хорошо сдвигает собака, да?
0: Да, правда, ну можете так считать. Он качает, качает, да. Ах, качает, еще басов прибавить. Так, все, товарищи, не все только в том случае, если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Колбасный цех на рекорде.

Леди и джентльмены, дамы и господа, это главная танцевальная радиостанция страны, это Радио Рекорд, и это суперпозитивная музыкальная раздача. Колбасный цех. Каждый четверг ровно в 9 вечера мы врываемся в эфир главной танцевальной, чтобы раздать вам новую энергию рейва. Меня зовут Диджей Балдин. Ближайшие 57 минут мы проведем вместе. Врывайтесь и получайте удовольствие.

people in the house. Ну, в общем, все здесь, да? Диджей Балдин на связи, вы слушаете Радио Рекорд, и это радиошоу «Колбасный цех». Новая энергия рейва в ваших ушах. Сегодня у нас будет интересный выпуск. Мы сразу начали с темпа 147 ударов в минуту. Это достаточно быстро.

0: Рекорд. Реклама. «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
3: Представь, ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр «Love Cinema» в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр «Love Cinema» — фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
4: Финальная распродажа склада в Havail Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Havail Автолига. Магистральная 3. 20-20-700.
5: Не оферта. Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Это «Колбасный цех» на Радио Рекорд. Я хочу напомнить вам о том, что сегодня у нас 26-й выпуск нашего радиошоу. На прошлой неделе «Капитан Очевидность» был 25-й выпуск. Наш первый маленький юбилей, который был приурочен ко дню рождения Радио Рекорд. Напомню, нам на прошлой неделе исполнился 31 год. И там я для вас играл «Электрохаус» из нулевых. Очень рекомендую послушать, если пропустили.

на слышке, знаете, не одно десятилетие, например. Обязательно зацените предыдущий выпуск, он был очень-очень ностальгический и интересный. Ну а мы двигаемся дальше.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Колбасный цех на рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Это колбасный цех на рекорде, все верно, диджей Балдин на связи. Кстати, я напоминаю, что каждый выпуск я выкладываю в своем личном телеграм-канале треки по отдельности из каждого микса, из каждого диджей-сета. Поэтому, если вам нравится эта музыка и вы хотите окунуться в нее еще глубже, ищите.

0: Рекорд. Реклама.
1: Представь, ты в мягком кресле, наслаждаешься горячим попкорном, а впереди несколько часов погружения в мир кино на большом экране. Это не фантазия, это обновленный шестизальный кинотеатр Love Cinema в ТРЦ «Счастье». Кинотеатр Love Cinema. Фильмы, которые ты чувствуешь. ТРЦ «Счастье», Белинского, 124, третий этаж.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига», магистральная 3, 20-20-700.
5: Не оферта, предложение ограничено.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Мы делаем ваш вечер.

всем-то на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которым рекорд пати. Друзья, огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех перед нами. Далее у нас после рекорд пати будет час резидента и загадочный гость. Но пока поживите в интриге, не расскажу, кто это. Ну а прямо сейчас давайте начинать наполнять импровизированные танцполы, ловить мощный плюс вайбик. Ну и, конечно же, друзья, готовиться к новой постановке главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от Радио Рекорд, который перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, в ближайший понедельник стоимость билетов повысится, а потому успевайте до повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы на 60 минут нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Record. Реклама.
1: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
2: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
3: Серьезно? Так дешево?
2: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
3: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Только 1 сентября почувствуй себя ребенком в аквапарке «Океанис». Взрослый билет по цене детского. Акция действует при покупке билета на кассе аквапарка.
6: Украин 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: О, мама мия!
8: Ты была в Италии?
7: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
8: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар? Каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
9: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агатарев пробег». У нас правильный выбор проверенных автомобилей. В наличии более 2500 авто. Верный выбор – это когда есть выбор. И он за вами в «Агатарев пробег». Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-260.
10: Агат. Покупай выгодно.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201 и

Рекорд-пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что у нас на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд совершенно на любой вкус можно выбрать музыкальный поток из наших интернет-радиостанций. Также у нас есть Пати 24 на 7, это интернет-радиостанция, которая является продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд-пати. И еще много чего интересного, ведь там более 100 интернет-потоков специально для вас. Можно добавить в избранное, чтобы впредь долго не искать. И все это в мобильном приложении Радио Рекорд. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю подвигаться здесь на импровизированных танцполах.

0: продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

буквально через несколько минут будет в эфире Радио Рекорд. Также Вера Таюшкина с шоу Рекорд Пати. И все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в очередь зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю. Напротив, друзья, в следующем часе услышимся с вами в часе Резидента. Захотите задать какие-то вопросы или обсудить наше новое шоу, забегайте ко мне в телегу и пишите по специальным постам, которые я вот уже буквально недавно создал. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый четверг на Рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире. Айваска.
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и, как вы уже понимаете, в ближайшие 60 минут здесь на Рекорде «Час резидента», где мы приглашаем больших EDM-артистов и друзей Радио Рекорд, ценим их музыкальный материал и общаемся с ними. Однако сегодня мы пригласили в студию загадочного продюсера с более чем 30-летним опытом, который порадует нас своим сетом не только в этот час, а еще и на фестивале «Белое», и пообщается он с нами лишь музыкой, а потому самые внимательные уже поняли, про кого я. Да-да, друзья, все верно, это Айваска. Его звучание отличается гипнотической и духовной атмосферой, объединяя органические сэмплы, этнические инструменты и глубокие атмосферные басовые линии. Уникальное сочетание классического хаоса, мелодичных элементов и вокала — все это создает погружающее музыкальное пространство, которое, в свою очередь, помогает слушателям обрести гармонию и осознанность. Итак, прямо сейчас «Час резидента» и «Айваска».

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Загадочный продюсер Айваска. И знаете, мне сначала хочется дать напор, а потом, когда я слушаю музыку, гипнотический сет нашего сегодняшнего гостя, хочется сбавить немного обороты. В общем, Айваска — это творческий псевдоним, символизирующий единство человека и планеты. Через свою музыку артист соединяет электронное звучание с живыми вибрациями природы, превращая творчество в некий мост между культурой и окружающим миром. Под этим именем он выпускает не только музыкальные релизы, но и реализует инициативы, направленные на защиту дикой природы и помощь животным. Сам же проект Айваска отражает стремление к гармонии, заботе о будущем планеты и осознанному отношению к окружающему миру. Ну а мы здесь, часть резидента, кто-то знакомится с его творчеством, кто-то уже знаком, наслаждаемся его сегодняшним сетом. Это «Час резидента», Айваска здесь.

Да, друзья, какой поистине гипнотический у нас сегодня час резидента. И все не просто так, ведь в гости мы позвали загадочного продюсера Айваска. Если вы только знакомитесь с его творчеством, то я, честно, очень удивлен, ибо его мировая аудитория России только лишь не ограничивается. Он выступает на крупнейших фестивалях и площадках, включая Burning Man, Тулум, Ибица, Миконос. Недавно артист запустил собственное ежемесячное радиошоу, которое выходит на Insomniac Radio, Sirius XM США, Ибица Sonica Radio, Ибица Global Radio и Тулум Даунтаун Радио. Его творчество высоко оценили авторитетные издания, такие как DJ Mag и Mix Mag, а сам же продюсер в октябре порадует нас своим музыкальным миром на фестивале «Белое». Поэтому ждем с нетерпением, готовим белые наряды и встречаемся в Питере 3 октября на фестивале «Белое» с новой постановкой «Снежная королева». Ну а пока еще немного загадочного вайба в часть резидента Айваска.

0: Record. Реклама.
1: Ощутите технологии будущего в Нижегородце. Только до конца августа Havail Jolion по специальной цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей. Современный дизайн, мощный двигатель и интеллектуальные системы безопасности. Гарантия выгодного предложения по трейд-ину. Предложение ограничено. Ждем вас в дилерском центре Havail Нижегородец на Сормовском повороте. Havail. Инновации для каждого. Реклама не афета.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Это час резидента на Радио Рекорд. На сегодня финал. Это час был немного другим, без лишних слов, зато с музыкой, атмосферой и тем самым собственным миром Айваска. Спасибо, загадочный господин в маске, за этот сет и за возможность на час заглянуть в твою музыкальную вселенную. Ну и до встречи уже вживую 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белое». Там будет совсем другая энергия, но тот же вайб, который невозможно перепутать ни с чем.

друзья, как ваше настроение? Дайте шума в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Там же вы можете наблюдать за видеостримом, наблюдать за всем происходящим в студии. Ну или, если быть точным, то наблюдать за

Десила, Ctrl-Z, а второй, это, кстати, участник, даже не участник коллектива, а единственный в рамках Скизма, который делает дабстеп. Ну ладно, будем говорить о сегодняшнем дне. Альбом «Рейв Саботаж» вышел 19

Друзья, благодарю всех тех, кто был со мной тут в последний час. А сегодня это наш последний эфир лета 26-го года. Но само лето не заканчивается сегодня. Поэтому у вас, у нас с вами есть еще пару дней впереди. И когда уходит лето, хочу вам сказать, я всегда чувствую, что уходит что-то, что я очень долго ждала и что уже никогда не вернуть. Но вы сами решаете, что...

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.